0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Наша

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте плюс 20-22, Витебске 22-24, в Могилеве 23-25 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте плюс 20-22, Витебске 22-24, в Могилеве 23-25 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммер. Don't wanna go home.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте плюс 20-22, Витебске 22-24, в Могилеве 23-25 тепла. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
2: Реклама. Радиус FM.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкаст.

0: работодателей.
1: 7 утра в белорусской столице. Всем самого доброго пятничного утра. Это «Пробудители» на Радиус ФМ. Мои хорошие, осталось совсем чуть-чуть. Будем отдыхать. Будем отдыхать, и это звучит круто. Так же, как круто пройдет наш утренний эфир на Радиус ФМ. 7 утра ровно в Беларуси. Прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее. В ближайшие полчаса «Астролайф». Твой гороскоп на эту пятницу. Потом улыбнула. Лучшие шутки из интернета для твоего хорошего настроения. Далее, пока ты спал, расскажем, на что пошла девушка ради физической нагрузки. Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Привет, рассказывай, какие новости?
2: Привет, расскажу, в каких странах процветает нарциссизм и о занятости в нашей стране.
3: В Беларуси 7 часов утра.

0: в радиусе новостей.
1: Накануне во Дворце независимости был кадровый день. Наш президент согласовал назначение двух новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства, а также нового посла Беларуси в Таджикистане. Кроме того, произведены назначения в структуре КГБ и местных исполнительных органов. Всего 10 новых руководителей, от каждого ждут эффективной работы и новых результатов. В Беларуси выросла занятость. Так, согласно данным Белстата, уровень занятости в апреле-июне составил 69%, что выше, чем в первом квартале. Среди трудоспособного населения занято свыше 85%. Большинство работающих живут в городах. Женщин занято чуть больше, чем мужчин, 86% против 85%. По 30 октября на Старовилинском тракте в Минске ввели ограничения. Участок от Долгиновского тракта до Нововилинской будет перекрыт. На 3 месяца вводится одностороннее движение от Нововилинской до улицы Слуцкой. Все из-за строительства многофункционального комплекса «Северный берег». Учитывайте информацию при планировании маршрута. На Филиппинах прошла встреча главы МИД России и госсекретаря США. Инициатором стал Вашингтон. Так, Сергей Лавров подчеркнул недопустимость дальнейших поставок западного оружия Украине и подтвердил готовность к дипломатии. Марко Рубио назвал разговор хорошим, но предупредил, что быстрых решений не будет. Тем временем Владимир Зеленский уже заявил, что к обсуждению новых предложений по урегулированию конфликта он готов. Названы страны с самым высоким уровнем нарциссизма. Исследователи из Мичиганского университета взяли в перечень 53 страны. Лидером стала Германия, за ней Ирак, Китай, Непал и Южная Корея. В конце списка Сербия, Ирландия, Великобритания, Дания и Нидерланды. Молодые люди оказались более нарциссичны, чем пожилые. Особенно это касалось мужчин. Неожиданно высокий уровень нарциссизма проявили жители коллективных культур, где раньше считали, что это свойственно индивидуалистам. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Гродно и Бресте 20-22 со знаком плюс, в Витебске 22-24. В Могилеве и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудите».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 7 утра, 9 минут в стране. Прямо сейчас мы расскажем, как пройдет твой день, по мнению звезд. Но для начала давай про наши знаки. Юль, что у тебя?
2: Мне звезды говорят: Юля, если придется чем-то пожертвовать, например, свободным временем, помни, впереди новые возможности.
1: Хорошо, у меня просто все серьезно. Это был гороскоп для нас, а теперь давай послушаем, что звезды подготовили для тебя.
0: Астролайф.
2: Итак, овны, будьте внимательны к своим поступкам. Даже небольшая ошибка сегодня может иметь серьезные последствия.
1: Тельцы, проведите день спокойно, наслаждаясь отдыхом, и по возможности избегайте дальних поездок.
2: Близнецы, будьте гибче и не цепляйтесь слишком крепко за собственное убеждение.
1: Раки, если придется чем-то пожертвовать, помните, что впереди вас ждут новые возможности.
2: Львы, немножко порядка сегодня принесет больше пользы, чем спонтанные перемены.
1: Девы, меняйте то, что считаете нужным, но не теряйте ситуацию из виду.
2: Весы, если хотите сделать все по-своему, то действуйте спокойно и не спорьте.
1: Скорпионы, будьте готовы быстро прийти на помощь, даже если придется ненадолго отложить собственные дела.
2: Стрельцы, сегодня удачный день, чтобы заняться финансовыми вопросами и напомнить о своих интересах.
1: Козероги, не торопите события, спокойный темп поможет добиться большего.
2: Водолеи, даже без активных действий вы сегодня сможете вдохновить окружающих на большие свершения.
1: Ну и закончим рыбами, не упускайте возможность восстановить важные отношения или старые связи.
2: Ну и не упускай возможности поднять себе настроение, потому что через парочку минут в нашем эфире улыбнула лучшие шутки для твоего настроения этим утром.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7:15 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM будут поднимать тебе настроение шутками из интернета.
2: Купил фитнес-браслет. Теперь знаю, что до пивного ларька 236 шагов.
1: Хорошо.
2: Отличная такая.
1: Надо мне тоже купить. На крыше сидели две девочки, добрая и злая, и кидали в людей камни. Добрая попала 10 раз, а злая 3. Ведь добро всегда побеждает зло.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Радиус ФМ.
1: 7 утра, 22 минуты в Беларуси. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус ФМ. И прямо сейчас мы расскажем, на что пошла женщина ради физической нагрузки.
0: Пока ты спал.
2: Вот когда нам требуется физнагрузка, мы можем пойти в спортзал или на пробежку. Но это все слишком просто.
1: Легко, да.
2: Да. И это не креативно. Жительница Малайзии поступила по-другому. После позднего и плотного ужина она решила, что самое время жечь лишние калории. Закрыть, так скажем, углеводное окно.
1: Угу.
2: И сделать полезное для себя и для соседей. Она вышла из квартиры и вымыла пол в общем коридоре на всем своем этаже.
1: Молодец,
2: да,
1: какая, а?
2: Красотка. Несмотря на свое удивление, которое вызвало такой поступок, она регулярно моет коридор теперь, да, и называет это своей ежедневной или еженедельной, возможно, фитнес-программой.
1: Молодец какая, а?
2: Слушай, красотка, но вот почему-то не обошлось без шуток в соцсетях. Да, некоторые говорят: слушай, мы должны дать тебе свой адрес, наши коридоры точно отлично подходят для твоего фитнеса.
1: Фу, какие.
2: Ну, как это гадко, да? А некоторые говорят: слушай, а давай еще покрась коридорчик. Ну, я считаю, вот что люди должны похвалить, на благо общества. Во-первых, на благо себя работает. Во-вторых, на благо общества моют общий коридор. Потому что, ну, коридор — дело такое, его мыть не лишним будет.
1: Ну, а представляешь, вот одним днем закрыть все спортзалы, которые есть, и вот эту новость расфорсить. Какими бы чистыми были все подъезды, вот даже если в Минске так сделать.
2: Даже лестничная клетка в доме, в которой пользуется только лифтом, сияла.
0: Пробудители на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM. Радиус
1: FM. В белорусской столице 7 утра 30 минут ровно. Это «Пробудители» на Радиус FM, и мы продолжаем.
2: В ближайшие полчаса у нас Ace Ventura. Мы будем слушать кусочек странного трека и пытаться отгадать, чем же он закончится. На кону у нас Bluetooth-колонка от Radius FM.
1: Ну а после улыбнула лучшие шутки из сети для поднятия твоего настроения этим утром.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах?
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны, но есть затруднения по проспекту Газеты «Звезда» и улице Янки-Брыля. От улицы Любимого до Льва Сапеги время проезда 7 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Гродно и Бресте 20-22 со знаком плюс, в Витебске 22-24. В Могилеве и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Начинаем дарить подарки вместе с пробудителями на Радиус FM. 7 утра, 38 минут в Беларуси. Буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Максимально странный трек. Прости, пожалуйста, за то, что он есть. И классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Ну а пока что оставляй заявку на участие в нашем телеграме. Наш телеграм называется Радиус FM. Это группа. И при входе внизу в нее есть значок сообщения. Так вот, жми на него и пиши свой номер телефона. На кону сегодня портативная Bluetooth-колонка от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас в магазинах вашего города! Подробности на сайте Удачник Бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
0: Реклама.
5: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 утра, 41 минута в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас играем в Ace Ventura.
0: Ace Ventura. Ace Ventura.
3: Все очень просто. Нашему участнику нужно будет послушать отрывочек из песни. И одно слово мы взяли и запикали звуком какого-то странного, необычного животного. Если игрок отгадывает, что же за слово мы запикали, забирает свой приз, портативную Bluetooth-колонку от Radius FM.
2: Итак, играет с нами сегодня Лиза. Лизонька, доброго тебе утра.
4: Доброе утро.
2: Чем занята ты, рассказывай.
4: Конечно же, еду на работу.
2: Молодец. А план на выходные какие у тебя?
4: А на выходных поеду на дачу.
2: Ну, хорошо, хорошо. Есть вкусные шашлыки, наверное,
3: и
2: да?
3: И слушать музыку с портативной Bluetooth-колонки.
2: Которую ты сейчас выиграешь, да?
4: Да, ну настроены на это.
2: Молодец. Итак, правила понятны?
4: Да, все понятно.
2: Чудесно, значит, слушаем задание внимательно.

0: зовут меня.
1: Фирму я свою открыл, стал я в ней директор. Но во всех базах МВД зовут меня мошенником, коллектором, беспредельщиком.
2: Опа.
3: Коллектором, наверное, потому что это в рифму.
2: Коллектором. А ты знаешь, кто такие коллекторы?
3: Наверное, знаю.
2: Ну, расскажи нам, кто это.
3: Кто деньги забирает тебе.
1: Выбивает долги.
2: Хорошо. Знаешь, хорошо, что ты разбираешься в этом вот именно на таком уровне. Ну, твой ответ принят, давай послушаем правильный.
0: Но во всех базах МВД зовут меня коллектор.
2: Совершенно верно.
1: Планом быть. Ты будешь жарить шашлычки, тусоваться и слушать музыку с портативной Bluetooth-колонки от Radius FM. Мы тебя поздравляем.
4: Пробудитель на Radius FM. Реклама. Дискаунтеры грошек. Завжди тут ціни тут. Квас Лідський, хлібний, 2,79 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробязності на сайті грошик.бай і по телефону плюс 375-44-788-80-26 з 20 липня по 2 жнівня. Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7 утра, 50 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И давай посмеемся.
2: Вот такая шутка у меня. Опять продолжаю пятничную волну. Угу. А что муж делает? Рыбу заливную готовит. Слушай, дай рецептик. Кусок воблы, глоток пива, и так пока тара не заполнится.
1: О, вот это 100% пятничная. У меня такая, ну, хорошая. Понедельники бывают разные. Тот, который перед вторником, еще, ну, терпимый. А вот тот, который после воскресенья, просто ужасный.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 7 утра, 59 минут в Беларуси. Прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса улыбнула лучшие шутки из интернета для твоего хорошего настроения.
1: Далее скорость звука. Попытаемся отгадать популярный трек всего лишь за одну секунду и узнаем, кому же достанутся смарт-часы от Радиус FM.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу о портале для любителей экотуризма и о жутковатой инъекции в Южной Корее.
0: Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко прокомментировал бурю вокруг привлечения работников из Узбекистана. Президент подчеркнул, никто никого не заставляет, решение принимает руководитель предприятия и председатель райисполкома, сколько человек и на какие должности. Главное условие – желание работать, а доучить можно. Президент Узбекистана инвестирует в строительство животноводческих комплексов в Беларуси, а его граждане будут здесь работать. Для них обеспечат жилье, образование и медицину. Минздрав предупреждает, к концу лета ожидается новый всплеск активности клещей. Речь о новом поколении членистоногих – нимфах. Они также переносят энцефалит и боррелиоз. Для защиты носите светлую закрытую одежду, избегайте высокой травы, используйте спреи, осматривайте себя и питомцев. Если клещ присосался, удалите стерильным пинцетом или обратитесь в медучреждение, обработайте ранку и срочно к врачу. Скоро в Беларуси запустят портал «Экотуризм Бай». Там будет интерактивная карта национальных парков, заповедников и маршрутов. Будут 3D-туры по музеям, экотропам, гостиницам и кафе. С 1 августа портал заработает в тестовом режиме. Появится возможность бронирования. В перспективе добавят агроусадьбы и интегрируют с другими ресурсами. В 2020 году газ на границе Германии стоил около 12 евро за мегаватт-час. Сейчас же более 60 евро. Причина в отказе от российского газа и конфликт на Ближнем Востоке. Основные поставщики – Норвегия, Нидерланды, Бельгия. Дешевой альтернативы нет. Трубопроводы загружены, цены формируются на биржах. В Южной Корее появилась необычная и даже жуткая инъекция.

0: темная процедура. Под кожу вводят очищенный внеклеточный матрикс из донорской кожи умерших – коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту. Это не стимулятор, а готовая структурная основа. Эффект заметен через 6 недель – сужение пор, выравнивание рельефа. Процедура довольно болезненная и применяется в Южной Корее, Сингапуре, Японии. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности после 9 классов. Технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь-сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов заочная форма бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжи, тканых материалов, тканей и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. И это все новости. О погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Гродно и Бресте 20-22 со знаком плюс, в Витебске 22-24. В Могилеве и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Heaven

0: будите. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 8 утра, 9 минут в Беларуси. Пробудители на Радиус ФМ будут поднимать тебе настроение шутками и мемами из интернета.
2: Ждать, когда соберется женщина, это вот как скачивать что-то из интернета. Осталось 2 минуты. Осталось 1 минута. Осталось 17 минут.
1: Хорошо. Показал фото жены пластическому хирургу. Тот сказал, если честно, проще хвост пришить.
2: Ужас какой.
0: Пробудители на Радиус ФМ.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 14 минут в стране. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И у нас финал. Буквально через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: На протяжении целой недели, каждый день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым нужно будет сделать ставку, за сколько секунд они смогут отгадать популярный трек. Ну, судьба распорядилась так, что на этой неделе участникам приходилось отгадывать трек буквально за 1 секунду, потому что в начале недели планочка была поставлена очень высоко. Ну и сегодня у нас финал. Сегодня мы наконец-таки узнаем, кому же достанется финальный приз «Умные часы» от Радиус FM.
1: Ну и чтобы стать участником нашей игры «Скорость звука», заходи в группу Радиус FM в Telegram. Внизу группы есть значок сообщения. Нажимай на него и пиши название игры и обязательно оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
7: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
8: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
9: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
10: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
11: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-21-29.
12: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
13: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
14: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5222-111.
15: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цуд. Кока-кола 3,99 за 2 литра. Здивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 20 липня по 2 жнивня.
0: Реклама.
16: Задай ритм лету с «Вива Браслав».

Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 21 минута в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас поиграют в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Правила очень просты. Нашему участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он сможет отгадать топовый трек от Радиус FM. Но планочка в начале недели задралась так, что участнику придется отгадывать всего лишь за одну секундочку. Но с хороших новостей, конечно же, сегодня у нас финал. Сегодня мы узнаем, кому достанутся умные часы от Радиус FM. И по-любому тот, кто с нами сыграет, получит от нас брендированную кружку от Радиус FM как поощрительный приз.
1: И играет вместе с нами сегодня Анастасия. Настюш, доброго тебе утра.
3: Доброго утра.
1: Чем занята, рассказывай.
3: На работу собираюсь.
1: Молодец. А что это у тебя работа такая поздняя, что только собираешься?
3: Ну, близко живу.
2: Это у нас такая ранняя, наверное.
1: Халявщица, понимаешь? Ну да, и мы пораньше-то встаем, правильно Юля сказала. Итак, у тебя всего лишь одна секунда, выбора у тебя нет. И если готова, напоминаю, послушать можно только один раз, и ответ нужно давать быстро, чтобы мы были честны с остальными игроками в скорости звука на Радиус FM. Готова слушать?
3: Да.
1: Если готова, вот тебе одна секунда.
3: Нет, не знаю.
1: Ну, вариантов. Давай что-нибудь.
2: Может, просто
1: на обум,
2: в небо, да.
1: На обум что-нибудь тогда попробуем.
3: Ну, может, Мари Краймбрери «Океан».
1: Мари Краймбрери «Океан». Принято, давай послушаем правильный.
4: А грустный дождь я отпускаю, нашу любовь только здесь. Я оттанцую всю свою боль.
1: Артик и Асти, Артем Качер, под грустный дэнс. Вот такой у нас сегодня был трек. На самом деле, первая секунда была максимально узнаваемая, мне кажется. Это вот прям самое-самое начало песни. Но, как есть. Настюш, спасибо тебе большое за то, что поиграла вместе с нами.
2: Не расстраивайся, пожалуйста. Никаких грустных дэнсов сегодня не нужно, потому что, как и обещали, мы дарим тебе поощрительный приз. Фирменная кружка от Радиус FM. Ну, а мы поздравляем победительницу.
1: Есть!
2: Татьяна, Танюша, мы тебя поздравляем. Никто не сумел показать лучший результат, чем ты. Ты отгадала всего лишь за одну секунду. И главный подарок недели – умные часы – достается именно тебе.
1: Тань, можно немножко радости какой-то?
5: Алло, доброе утро всем. Очень приятно.
1: Чудесно. Самое главное, что тебе приятно. Пятница, впереди выходные, а еще и с подарками от Радиус FM. Оставайтесь на линии, расскажем, как забрать ваши подарки.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. А мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Это «Пробудители» на Радиус FM. 8 утра, 30 минут в Беларуси. Погнали дальше.
3: В ближайшие полчаса у нас ни ИИ, ни тут. Послушаем голосовое, созданное искусственным интеллектом, и будем пытаться отличить его от такого же голосового, но который записал реальный человек. Подарки ждут.
2: А потом улыбнула мемы и шутки из сети для твоего хорошего настроения.
3: А прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, пробка по МКАДу от Долгиновского тракта до улицы Мирошниченко. Время проезда 31 минута. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Гродно и Бресте 20-22 со знаком плюс, в Витебске 22-24. В Могилеве и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
2: Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.37 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И через 5 минут наш интерактив «Не ИИ мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если хочешь с нами, заходи в нашу группу в Телеграме. Она называется Радиус FM. Там смотри на значок сообщения, похож на значок переписки. Жми на него и оставляй в комментариях свой номер телефона и название «Не ИИ мне тут». Совсем скоро мы начнем играть, и победитель получит от нас фитнес-бутылку от Радиус FM.
0: Пробудитель. На Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через «Ерип» или у распространителей.
6: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
7: Новая машина, современный ремонт, долгожданный отпуск, собственная дача.
4: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
8: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
9: Летняя распродажа «Наламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности «Наламода Бай» и по телефону 8044-784-84-84.
10: Опять за продуктами?
9: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
11: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
12: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе «Полуфабрикат» всего 13 рублей 99 копеек за килограмм.
13: Подробности на europ.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
14: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
15: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8:43 в Беларуси. Давай поиграем в «Не и мне тут».
2: Не и мне тут.
3: Правила очень просты. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно будет отличить одно от другого, и если он отгадает, он получит от нас приз, брендированную фитнес-бутылку от Radius FM.
1: И играет вместе с нами сегодня Анна. Аню, доброго тебе утра.
4: Доброе утро.
1: Чем занята, рассказывай.
4: Пришла на работу, собираюсь работать.
1: Какая ты недовольная с утра.
3: Какие у тебя милые планы.
4: Нет, все нормально.
3: Человек на работу пришел, нужно сказать спасибо, а еще радости просим.
1: Хорошо. Так, Анют, правила понятны?
4: Да.
1: Все, чудесно, давай тогда слушать. Вот тебе первое голосовое.
5: Итак, сойдет.
1: И второе.
6: Итак, сойдет.
1: Оп. Итак, сойдет. Первое женское, второе мужское. Давай.
4: И это первое женское.
1: Отлично. А как ты, женское чутье или что-то услышала все-таки?
4: Интонация.
1: Хорошо. Давай проверять, потому что автор голосового у нас на линии. И, в принципе, я думаю, что готов повторять свое голосовое. Доброго тебе утра, автор.
7: Доброе утро.
1: Вот так вот, понимаешь, Анют, вот Танечка тебя чуть-чуть перехитрила не только тебя, еще и искусственный интеллект. Анют, спасибо тебе большое за то, что поиграла. Тань, ну а вот твои аплодисменты.
7: Спасибо.
1: Мы тебя поздравляем, оставайся на линии, расскажем, как забрать твой подарок.
3: Брендированная фитнес-бутылка от Radius FM твоя.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
8: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
9: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
10: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить.

0: на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:49 в Беларуси. Давай смеяться вместе с пробудителями.
2: Инопланетянин запил на неделю и в итоге оказался не в своей тарелке.
1: Хорошо, просто очень хорошо. Как называется человек, за которым бежал Ганнибал?
2: Как?
1: Фастфуд.
2: О, это смешно.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: сегодня... Пятница! Топовое завершение рабочей недели с пробудителями на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Пробудители.
1: Белорусской столице 9 утра ровно. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус ФМ. И сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса «Астролайф» — это твой гороскоп на эту пятницу.
1: Потом улыбнула лучшие шутки и мемы из сети для поднятия твоего настроения в эту пятницу.
2: Далее у нас вот этот поворот. Расскажем, как девушка бросила кавалера, который проболтался о своем медовом месяце.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, как просмотр телевизора влияет на мозг и о поправках в закон о защите персональных данных.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Президент потребовал от руководителей местных органов власти обеспечить технологическую дисциплину в поле и в финансах. Такую тему поднимали на совещании по кадровым вопросам. Белорусский лидер привел пример. Удобрения, которые весной запретили вывозить за границу, в некоторых хозяйствах просто гноят под открытым небом. Также Александр Лукашенко указал на бесхозяйственное отношение к дорогостоящей технике и напомнил о возврате средств за топливо из резерва. Договорились вернуть до 1 августа. В Беларуси готовят масштабные поправки в закон о защите персональных данных. Предлагается запретить видеосъемку в раздевалках, санузлах торговых центров и медицинских кабинетах. Также нельзя будет использовать видеоконтроль за сотрудниками для оценки трудовой дисциплины. Организации смогут изучать резюме без письменного согласия соискателей, но должны предупреждать об использовании ИИ при принятии решений. В БГУ проходные баллы на некоторые специальности естественного и гуманитарного профиля выросли более чем на 30 позиций. Самые высокие — социальные коммуникации, 389 баллов, психология, 377, международные отношения.

0: образования в военной сфере 376, информация и коммуникация 374, биотехнология также 374. Рост объясняется повышенным интересом абитуриентов. 65% жителей Швеции против размещения на своей территории ядерного оружия других государств. Еще больше человек, 73%, поддерживают присоединение страны к договору о запрещении ядерного оружия. Только 15% высказались за размещение, 19% не определились. Опрос проводился в мае 2026 года. Долгий просмотр ТВ уменьшает некоторые области мозга. Ученые из Англии и США проанализировали данные почти 2000 взрослых со средним возрастом 53 года. Те, кто часто смотрел телевизор и много сидел, через 20 лет показали уменьшение объема в зонах мозга, отвечающих за память, планирование и принятие решений. Также выявлены признаки заболевания мелких сосудов мозга. Эффект сохранялся даже с учетом образа жизни и здоровья. Исследователи рекомендуют не только меньше сидеть, но и выбирать, чем заняться в это время. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царской Бае по телефону плюс 375 29 716 44 44. Аршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности. После 9 классов технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь-сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов заочная форма бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжи тканых материалов, тканей и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8021 650 8002. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди и местами грозы. В Минске, Гродно и Бресте 20-22 со знаком плюс, в Витебске 22-24, в Могилеве и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудите».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9 утра, 9 минут в стране. Привет тебе, это Радиус FM. Расскажем, как пройдет твой день, по мнению звезд. Но для начала про наши знаки. Юля, у тебя что на сегодня?
2: Мне нужно помнить, впереди у меня новые возможности.
1: О, это очень хорошо. У меня все серьезно. Это просто все серьезно. Это был гороскоп для нас, а теперь давай послушаем, что звезды подготовили для тебя.
0: Астролайф.
2: Итак, овны, будьте внимательны к своим поступкам. Даже небольшая ошибка сегодня может иметь серьезные последствия.
1: Тельцы, проведите день спокойно, наслаждаясь отдыхом и по возможности избегайте дальних поездок.
2: Близнецы, будьте гибче и не цепляйтесь слишком крепко за собственные убеждения.
1: Раки, если придется чем-то пожертвовать, помните, что впереди вас ждут новые возможности.
2: Львы, немножко порядка сегодня принесет больше пользы, чем спонтанные перемены.
1: Девы, меняйте то, что считаете нужным, но не теряйте ситуацию из виду.
2: Весы, если хотите сделать все по-своему, действуйте спокойно и без лишних споров.
1: Скорпионы, будьте готовы быстро прийти на помощь, даже если придется ненадолго отложить собственные дела.
2: Стрельцы, сегодня удачный день, чтобы заняться финансовыми вопросами и напомнить о своих интересах.
1: Козероги, не торопите события, спокойный темп поможет добиться большего.
2: Водолеи, даже без активных действий вы сможете вдохновить окружающих на большие свершения.
1: Закончим рыбами, не упускайте возможность восстановить важные отношения или старые связи.
2: Не упускай возможность поднять себе настроение через парочку минут в нашем эфире. Улыбнула? Будем делиться с тобой шутками.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: В Беларуси 9 утра, 17 минут. Это Пробудители на Радиус ФМ. Давай смеяться.
2: Не желая мыть посуду, муж сделал себе манту. Хитро, да?
1: Это очень сильно.
2: Что-то там есть.
1: Да. Полицейский останавливает мопед. Вас трое на одном мопеде. Это опасно. В смысле трое? Пацаны, а где Толян?
2: Если что.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
3: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
4: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
5: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
7: На Радиус ФМ.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
7: «Автодрайв».
0: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: А настроение это все-таки пятничное, истории смешные, да и в принципе все чудесно. 9 утра, 25 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. Мы расскажем, как девушка бросила кавалера, который, внимание, проболтался о своем медовом месяце.
0: Вот это поворот!
1: Познакомилась девушка с мужчиной. Его, кстати, зовут Натан.
2: Угу.
1: И она обрадовалась, потому что он позвал ее на свидание. Ну, он ей очень понравился, но произошел такой интимный момент, в котором они обсуждали, что они как бы оба отдыхали на Маврикии. Она такая: о, слушай, а что тебе там больше понравилось? Там, он говорит: ну, там было классно. Она говорит: а что это там было? Не в медовом ли месяце? Классное место для медового месяца. Он такой: да.
2: Да,
1: свадебное путешествие было. Потом стало все еще... Ну, мало ли, это было прошлое какое-то свадебное путешествие, там, да, разведен он уже. А потом нет, он оказался не разведенным, он оказался женатым человеком. Так более того, он ей рассказывал, что дома меня ждут жена и дети. Несколько детей. Вот. И он такой: ну, слушай, для нашего начинающегося романа это как бы не имеет значения, при чем здесь это все? Но в итоге она как бы была полностью в шоке. И она говорит: слушай, иди гуляй ты отсюда, отпускник. Это ненормально.
2: Нет. Знаешь, это история из разряда, вот даже если его все бросят, если у него есть друзья, они сядут лет через 10 и такие: а помните, Натан дурачок у нас выпулил как-то? Ну, это очень смешная история, достойна Оскара.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9:32 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM продолжают свою утреннюю миссию.
1: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, и расскажем, какие фильмы уже можно посмотреть в прокате.
2: А потом нейростендап, послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет, тебе рассказывай. Как дела на дорогах?
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по МКАДу от Долгиновского тракта до улицы Мирошниченко. Время проезда 11 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Гродно и Бресте 20-22 со знаком плюс, в Витебске 22-24. В Могилеве и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:38 в стране, это Пробудители на Радиус FM. Давайте немножко расскажем о том, что будет дальше. У нас смотри, что нашел, мы расскажем, какие сегодня можно посмотреть и на выходных фильмы, и что идет в прокате.
2: Смотри, что нашел.
3: Нестандартная рекомендация от меня. Это триллер, это ужасы. Фильм очень сильный. Если вам нравится интересный нестандартный визуал, пожалуйста, для вас. Называется «Ее личный ад». В футуристическом мегаполисе объявляется кожаный человек. Монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, страхи женские, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. Если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизнь превращается в борьбу за выживание, ведь он может прийти за каждой.
1: Ой, давайте я немного разбавлю, но на самом деле фильм интересный. У меня семейная снова интересная история. Миньоны и монстры. Многие хейтят, но я почитал комментарии, посмотрел оценки по сайтам. На самом деле всем заходит, все кайфуют. 1920-е годы. Миньоны снимаются в кино и покоряют Голливуд. Чтобы снять свой собственный фильм о монстрах, они отправляются на поисках самых пугающих существ. Как я понял, это мультик про то, что миньоны катаются по всему свету и ищут монстра, который будет их, грубо говоря, папой, боссом, я не знаю. И историй там очень много смешных, правда, стоит посмотреть с семьей.
2: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
6: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
7: Летняя распродажа на «Ламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на «Ламода Бай» и по телефону 8044-784-84-84.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 9.46 в стране. Сейчас послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Вот есть такие люди, они, как бы вот их назвать, у них лицо вот типа вечно недовольное.
1: Субтитрами.
2: Ну да. И прикол таких людей в том, что некоторые из них страдают абсолютно незаслуженно, потому что у них просто такое лицо. То есть они не недовольны как бы внутри. И вот из-за таких людей можно спутать их с реально маленькими вечно недовольцами. И вот мне иногда так хочется, ну хотя бы на денечек вот отменить вот эту вот вечную функцию недовольства, и всем было бы легче. Мы бы сконцентрировались на чем-то хорошем, на том, что доставляет нам удовольствие, а не вечно сидеть и говорить о всем плохом. Вот как думает вот искусственный интеллект, вот что было бы, если бы можно было бы отменить хотя бы вот одну нашу человеческую эмоцию на день? Вот что бы он выбрал?
1: Давай послушаем.
3: Если бы в пятницу можно было отключить одну человеческую эмоцию, большинство выбрало бы чувство тревоги, потому что именно оно не дает человеку спокойно начать выходные. Например, только сел отдыхать, и сразу мысль: а я точно ничего не забыл на работе. Хотя компьютер выключен, офис закрыт, но тревога уже пишет служебную записку. Есть еще чувство вины. Человек лежит на диване 5 минут и уже думает: надо бы что-нибудь полезное сделать. Хотя всю неделю только этим и занимался. Отдельный уровень — тревога перед понедельником. В пятницу вечером до него еще почти 3 дня, а мозг уже мысленно открывает рабочий чат и слышит: коллеги, напоминаю, что... Многие еще не могут избавиться от чувства, что забыли выключить утюг. И не важно, что дома утюгом вообще никто не пользовался 2 недели. Самое смешное, если бы тревогу действительно можно было отключить на 1 день, человек все равно начал бы переживать. А вдруг ее потом не включат обратно? Потому что некоторые эмоции так привыкли жить с людьми, что в пятницу уходить на выходные они категорически отказываются.
1: Не, и немножко не шарит. Чувство тревоги как раз-таки нужно выключать после выходных.
2: Это правда.
0: Пробудители на Радио ФМ. Реклама. Желание загадай и играй на то-лото бай. Телефон 017-329-21-29.
4: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Летняя распродажа в Марк Формель. Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама. Радиус FM.

0: расслабься, ведь сегодня пятница. Топовое завершение рабочей недели с пробудителями на Радиус FM.
1: Радиус FM. Пробудители.
2: Мои хорошие, каждую неделю так приятно говорить то самое заветное сладкое слово – это пятница. Пятница – это всегда очень кайфово, особенно когда утро пятницы мы провели вместе с пробудителями на Радиус FM. Мы подарки подарили? Подарили. Мы топовую музыку послушали? Послушали и посмеялись, и информации много крутой мы набрали. 9 утра 59 минут в Беларуси. Мы на сегодня прощаемся с тобой.
3: Мы обещаем вернуться к тебе в понедельник, впрочем, как и каждый будний день с 7 до 10 утра на Радиус FM. Но одного мы тебя ни в коем случае не оставляем, потому что ты остаешься в компании Кирилла Громова и Радиус FM.
4: Всем огромнейший привет, Беларуси, 10 часов. Полина Тарасевич готова поделиться актуальными новостями к этой минуте. Полина, привет.
5: Привет, Кирилл. В этом выпуске самые популярные мемы за апрель-июнь и новые профессии для студентов старших курсов.
0: В радиусе новостей.
5: За январь-июнь 2026 года цены в Беларуси выросли в среднем на 3%. Это исторический минимум за последние 20 лет. Основной вклад в инфляцию дали услуги. Меньше всего цены растут в Минской области, больше всего в Гродненской. Тренд на замедление инфляции сохраняется. Минтруда упростила официальное трудоустройство студентов старших курсов. Теперь их можно принимать на более 40 должностей. Бухгалтер, инженер, программист, юрисконсульт, экономист, тестировщик, техник-энергетик, специалист по кадастру и другие. Работать можно под контролем старшего специалиста. Полный список есть на сайте Минтруда. Каждый 16-й работник в Беларуси получает меньше 1000 рублей. Самая высокая доля таких работников в Витебской области, а самая низкая в Минске. Больше всего низкооплачиваемых сотрудников в образовании, здравоохранении, промышленности, торговле и сельском хозяйстве. При этом число таких работников за год сократилось почти на 92 тысячи из-за роста минимальной зарплаты. Палата представителей США одобрила резолюцию о прекращении ударов по Ирану. За документ проголосовали 214 конгрессменов против, 208, включая четверых республиканцев. Резолюция носит рекомендательный характер. Ожидается, что аналогичная инициатива может быть рассмотрена в Сенате. Аналитики из России составили рейтинг самых популярных мемов за апрель-июнь 2026 года. Первое место – воздухан, символ пустозвонства и несбыточных обещаний. Второе – черемша, сюрреалистичное существо в советской эстетике. Третье – бурмалда, универсальное слово для бессмыслицы. Главный тренд квартала – советизация абсурда. Коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности. После 9 классов технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь, сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов заочная форма бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжения тканых материалов, тканей и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Гродно и Бресте 20-22 со знаком.

0: знаком плюс, Витебске 22-24, Могилеве и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Только что подарили нам крутую тему под названием Ordinary Life, и обыденная такая жизнь получается, но не в пятницу, друзья мои. Сегодня та самая беззаботная жизнь, которая преследовала нас на протяжении 4 дней, превращается в заветную какую-то сказку, потому что наступила пятница, и в переводе трек означает «обычная жизнь», и Виз Калифа в строчках честно признается, что он не создан для серьезных будней и прозябания. Но давайте смотреть правде в глаза. Прямо сейчас, в это время, в пятницу, обычная жизнь обычного офисного сотрудника — это настоящий экшен. Это момент, когда нужно с максимально важным лицом сидеть перед монитором, хаотично кликать мышкой и всем видом показывать «не трогайте меня, я решаю судьбу компании». И, кстати, про рутину и обычную жизнь социологи тут опубликовали забавное исследование о том, как люди пытаются разнообразить свои будни. И оказывается, что 45% взрослых людей признались, чтобы хоть как-то добавить экстрима в свою стандартную пятницу, они намеренно выходят из дома, когда на телефоне остается всего 3% зарядки. Вот такие вот рискованные люди, дикая жажда адреналина и жизнь на грани. Но чтобы твой пятничный прекрасный день не испортили внезапные сюрпризы с неба, держим руку на пульсе атмосферных фронтов. Прямо сейчас узнаем с тобой прогноз погоды от синоптиков, после чего продолжим компании Бенсона Буна с треком «Sorry, I'm here for someone else».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Вот смотрим, и как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте +20, +22. В Витебске сегодня передают от 22 до 24 градусов. Ну а в Могилеве и Гомеле сегодня теплее всего, 23-25 выше нуля.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
8: Светофор. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
9: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
10: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017 329 21 29.
11: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
12: Летняя распродажа в Марк Фармель. Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markfarmel.by и по телефону 8017-599-28.
1: Реклама.
13: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: Пятница – лучшее время, чтобы планировать мощные выходные и прокачивать свою форму. В эфире у нас игра Gift Time, и сегодня на кону снова идеальный билет к идеальному телу. Безлимитный абонемент на месяц в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Забрать приз проще простого. Прямо сейчас достаешь свой мобильный телефон, заходишь в Telegram. Я надеюсь, ты успел это сделать. Заходим в Telegram и в поисковике вбиваем нашу группу Радиус FM. Подписывайся. Ребят, я напоминаю, что не в аккаунт по номеру телефона, а именно нам нужна официальная группа Радиус FM, наше официальное сообщество. В этой группе в самом низу экрана ты увидишь значок сообщения. Там, где обычно у нас начинается переписка, там будет такой кругленький значок чата. Вот на него нажимай в этой группе и готовься прислать правильный вариант ответа на вопрос. А сегодняшний вопрос про один из самых известных и необычных тренажеров, который есть практически в любом спортивном зале. И сегодня мы будем задавать вопрос про грибной тренажер. И грибцы какого знаменитого университета первыми начали использовать этот тренажер, чтобы не терять форму зимой, когда реки замерзали? Вариант 1 – Гарвардский университет, вариант 2 – Оксфордский университет и вариант 3 – Принстонский университет. Один из этих вариантов – абсолютно точный исторический факт. У тебя ровно 2 трека, чтобы зайти в группу Радиус FM в Телеграме, открыть внизу значок чата и прислать правильный номер. 2 трека пролетят незаметно, поэтому играем и определяем счастливчика, который заберет абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: на Радиус FM.
1: Два трека пролетели незаметно, и наш чат в Телеграме буквально горел от ваших сообщений. Мы готовы назвать имя счастливого обладателя абонемента в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Мы выясняли с тобой, грибцы какого знаменитого университета первыми начали использовать механический грибной тренажер. И правильный вариант ответа — это номер один — Гарвардский университет. Именно гарвардские спортсмены еще в 19 веке начали сушить весла в помещении и задали тренд на грибные тренажеры по всему миру. Первым, кто прислал правильную цифру 1 в чат нашей группы сегодня в Телеграм, стала Марина Васильевна. Так подписан аккаунт. Марин, мы тебя поздравляем. Номер заканчивается на 1322. Ты лучшая, умничка. Безлимитный абонемент на месяц сеть фитнес-клубов именно твой в «Адреналин». Ну и для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг, тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайся к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
7: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
8: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта в магазинах твоего города. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
9: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
8: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
9: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
8: АМК. Делаем красиво и на века.
2: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так, отставить панику, откладываем сейчас мышку, закрываем 50-ю вкладку в браузере и медленно выдыхаем. На часах ровно 11, а это значит, что мы официально пересекли главную черту недели. 5 дней, день, когда даже самый уставший кофевар в офисе начинает улыбаться, а рабочая задача автоматически переходит в статус «посмотрю в понедельник, а может и никогда». И, кстати, если тебе мало просто факта, что сегодня пятница, лови еще один аргумент – полчаса непрерывного драйва, энергии и мощного заряда от наших исполнителей. Их будет 10 ближайшие полчаса. Послушаем с тобой Ларину и ее трек «Тату». Также в ближайшие полчаса Роберт Кристиан и Эли Щука «The Day Before». Ну а раньше всех в нашем плейлисте Марк Дэн и Джованни Ричи «Let Me Die». Настраивайся на правильную волну, натягивай самую широкую пятничную улыбку и прибавляй звук. И прямо сейчас мы держим руку на пульсе главных событий этого дня, послушаем новости и перейдем к нашему музыкальному нон-стопу. А в Беларуси-то 11 часов. Привет! Полина Тарасевич не дремлет на страже порядка новостей. Прямо сейчас находится. Полина, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, расскажу, какому году нас заменит ИИ и на скольких пляжах можно купаться в стране.
0: В радиусе новостей.
2: Одна из самых главных тем на контроле властей – жатва. Так, по стране уже убрано 17% площадей зерновых, что больше, чем за аналогичный период 2025 года. Для безопасности аграриев департамент госинспекции труда и мобильные группы райисполкомов перешли на усиленный режим. Проверяют медосмотры, обязательный тест на алкоголь перед сменой, аптечки, огнетушители и защитную одежду. Важно обеспечить нулевой травматизм и сохранение урожая. Внимание к деталям ради безопасности людей. В Беларуси 518 оборудованных пляжей. За купальный сезон спасены 95 человек, из них 30 детей. Кстати, как отметили в АСВОД, количество утоплений снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом. В системе задействованы 340 спасательных объектов, а рейды проводятся вместе с МЧС, БРСМ, МВД и Красным Крестом. Если увидели тонущего, звоните по номеру 112. Спасатели прибудут через 3-4 минуты. Вступительная кампания в колледжах продолжается. Только в Минске более 200 профессий. Каменщик, столяр, электрогазосварщик, проходчик и другие. Прием после 9 класса на бюджет продлится до 3 августа, на платные до 10 августа. Всего колледжи страны примут более 68 тысяч учащихся. Масштабное отключение электроэнергии произошло почти на всей территории Грузии, включая столицу. Без света остались Тбилиси, Батуми и несколько регионов. В центре столицы не работают светофоры и уличное освещение. Причины сбоя пока не установлены. Сообщения об отключениях поступают из разных уголков страны. Илон Маск заявил, что к 2036 году искусственный интеллект сможет выполнять большую часть физического и интеллектуального труда. Работа станет добровольным выбором, а не необходимостью. По его мнению, это приведет к беспрецедентному изобилию. Деньги утратят прежнее значение, а государства будут обеспечивать граждан выплатами. Маск признается, что ИИ вызывает у него и тревогу, и восхищение, но он сохраняет оптимизм. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Гродно и Бресте 20-22 со знаком плюс, в Витебске 22-24. В Могилеве и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht
1: умрет. Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.

0: 11.31. Ваше Величество, ну или хотя бы Ваше Офисное Высочество. В эфире Радиус FM только что отгремел королевский хит «Lordly» от Федер и Алексаниньо. Название песни переводится как «Величавый» или «Господский». Это трек про ощущения, когда ты идешь по жизни с гордо поднятой головой, как настоящий лорд. И давай будем честными. Прямо сейчас, в это время, как раз тот самый единственный момент недели, когда каждый из нас чувствует себя истинным аристократом. И это называется пятница. И, кстати, о королях, о наших мыслях и чувстве собственного величия. Ученые из Оксфорда провели исследование и выяснили, когда человек хотя бы на 2 минуты принимает так называемую позу силы, спина прямая, руки на бедрах или за головой, подбородок вверху, уровень гормона уверенности в крови подскакивает на 20%, а стресс падает почти на треть, и мозг моментально верит, что вы правитель этой вселенной. Оставайся в таком же состоянии, правь этим миром, своим собственным, и главное, чтобы наша с вами королевская свита за окном не подкинула внезапных капризов погоды. Прямо сейчас небольшой экскурс по погоде на сегодня, и после этого мы морвемся в эфир с треком от Камрада, он называется «Be Mine».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте 20-22 выше нуля. В Витебске плюс 22, плюс 24, а в Могилеве и Гомеле 23-25 выше нуля.
1: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
3: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. Galaxy.

0: 11.44. И так, стоп, мне кажется, или в эфире только что пролетела целая комета. На Радиус FM завершился космический трек Galaxy of Kings Mind Enterprises. О чем этот трек? Если коротко, то это про космический полет. Музыка буквально отправляет тебя в открытый космос, где нет ни гравитации, ни дедлайнов. И это просто идеальная завязка, чтобы вспомнить про гороскопы. Вы заметили, как у нас обычно все устроено? Если в пятницу у человека что-то валится из рук, он никогда не признается, что просто устал. Нет, он серьезно посмотрит на тебя и скажет: ну а что ты хотел? Это все ретроградный Меркурий в третьем доме и Луна не в том знаке. Очень удобно. Чуть что, сразу списываем это все на галактику и на звезды. Но кто знает, какие бы мы там планеты ни строили, и в принципе, какие бы они нам ни строили козни, астрологи Радиус FM точно гарантируют. До конца этого часа тебя ждет исключительный музыкальный космический парад. Послушаем с тобой Шаус и Кап Спорт с треком Only You, а также авторскую программу Натальи Ленской, которая называется «Вселенские истории». Не переключайся.
1: Реклама.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфор путешествия.
3: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном и выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво. Красиво и на века.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Avalon Rockston Vertigo. Второе место досталось Zayn Die For Me. Ну и золото на прошлой неделе было у группы BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Нина, и все вокруг говорили, как ей повезло с партнером. Он писал каждое утро, всегда хотел знать, где она, обижался, если она уходила без него. Говорил, что слишком любит, поэтому ревнует. Просил не общаться с плохими друзьями, потому что заботится. Со стороны это выглядело почти романтично. Только Нина все чаще чувствовала тревогу, будто любовь рядом стала тесной.
3: Не понимаю. Человек внимательный, вовлеченный, переживает. Где здесь проблема?
2: Контроль нередко маскируется под заботу. Абьюзивное поведение не всегда начинается с крика и грубости. Часто сначала оно выглядит мягко. Чрезмерное внимание, постоянное присутствие, обиды за границы, давление через любовь. Смысл не в форме, а в результате. Становится ли вам свободнее и безопаснее, или все более страшно быть собой?
3: То есть ласковый тон еще не гарантия добрых намерений?
2: Именно так. Есть несколько важных признаков. Если человек регулярно нарушает ваши границы, но делает это милым способом. Если вызывает чувство вины за самостоятельность. Если изолирует вас от друзей и близких ради вашего же блага. Если после дискомфорта вы начинаете сомневаться в себе, а не в его поведении. Это серьезные сигналы. Психологически здесь часто работает цикл. Тепло, давление, извинения, снова тепло. Из-за таких качелей человеку сложнее увидеть проблему.
3: То есть сегодня цветы, завтра контроль, послезавтра я же люблю?
2: Очень часто так. Поэтому важно смотреть не на слова, а на повторяющийся паттерн поведения. Доверять своим ощущениям. Если рядом постоянно тревожно или страшно ошибиться, это важно. Проверять границы. Сказать «нет», провести время отдельно. Здоровый человек может расстроиться, но уважает границы. Контролирующий наказывает. Сохранять внешние опоры. Друзей, близких, собственные деньги, пространство. Изоляция усиливает зависимость. И если есть страх, унижение, угрозы или ощущение ловушки, обратиться за поддержкой к близким или специалистам.
3: То есть любовь не должна требовать исчезнуть как личность?
2: Да, настоящая близость дает больше воздуха, и иногда главный признак нездоровых отношений – не громкий скандал, а тихое чувство, что рядом с человеком вы перестаете быть собой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так, экватор пятницы официально пройден. Внимание всем, кто в 12 часов уже успел свернуть рабочие задачи и мысленно уехал за город. Держите себя в руках. Осталось совсем немного. И знаете, этот главный закон пятничного полудня. Чем ближе стрелка часов к 12, тем медленнее работает офисный интернет, тем быстрее работает фантазия на тему вечернего отдыха. И тем более, что ближайшие полчаса поводов улыбаться будет ой как много, потому что мы запускаем 10 топовых треков без рекламы разговоров, среди которых «Эй, йо, ласт» треком «Хама». Также послушаем с тобой Дона Диабло, Фитца, The Tantrums, Radio Baby. Ну и раньше всех в нашем эфире KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Заряжайся на полную, настраивай приемники погромче и не переключайся. Ну а прямо сейчас мы держим руку на пульсе самых актуальных событий и узнаем самые лучшие новости. Беларуси полдень, поздравляют и на Радиус FM. Влад Радюков готов рассказать самые актуальные новости к этой минуте. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, о какой опасности предупреждает белорусов Минздрав и как критики оценивают новый фильм Кристофера Нолана.
0: В радиусе новостей.
2: Договоренности, достигнутые во время зарубежных визитов, не должны утонуть в волоките. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по реализации ключевых инвестиционных проектов. Во Дворце независимости обсуждают, как ускорить выполнение соглашений с зарубежными партнерами, прежде всего в экономике. Два военнослужащих погибли, еще 14 пострадали в ДТП с военным автомобилем в Могилевской области. Авария произошла утром на автодороге Осиповичи-Барановичи. По предварительным данным Следственного комитета, водитель автомобиля МАЗ при повороте потерял управление, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Министерство обороны начало проверку обстоятельств происшествия, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Минздрав предупредил о новом периоде активности клещей в Беларуси. В августе ожидается сезонный рост их численности из-за появления молодого поколения нимф. Как отмечают специалисты, несмотря на небольшой размер, они также могут переносить опасные инфекции. Медики рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду при посещении лесов и парков и после прогулок внимательно осматривать себя и домашних животных. В Испании объявили чрезвычайное положение из-за крупных лесных пожаров. Как сообщает телеканал RTS, решение принято для ускорения борьбы с огнем в районе Мадрида и провинции Авила, где эвакуировано около 10 тысяч человек. Координацию спасательной операции передали военному подразделению по чрезвычайным ситуациям. По данным властей, распространению пожаров способствует аномальная жара. Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» получил положительные отзывы после первых закрытых показов. Специальные сеансы для членов Американской киноакадемии, по данным Variety, прошли почти при полных залах. После просмотра зрители долго обсуждали картину, а некоторые уже называют ее одним из главных претендентов на будущий «Оскар». При этом официальное голосование киноакадемиков еще впереди. И в завершение. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем в Минске, Гродно и Бресте плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Могилеве и Гомеле 23-25 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: 12.30, какая магия, Арнон Кило, а с гипнотическим треком Темула только что устроили нам настоящий сочный релакс, и название трека с албанского переводится буквально как «яблоко» или «к яблоку». Песня про притяжение, страсть и тот самый запретный плод, перед которым невозможно устоять. И как же это тонко транслируется на нашу с вами пятничную жизнь? Скажите, у кого прямо сейчас вот на столе лежит то самое запретное яблоко? У одного это третий за утро эклер, у другого искушение закрыть рабочий ноутбук и сделать вид, что застрял в лифте, у третьего нестерпимое желание уже в пол первого дня начать планировать выходные. И, кстати, про яблоки, искушения и наши мысли британские ученые провели исследование и выяснили, оказывается, наш мозг воспринимает звук хруста свежего яблока как сигнал мгновенного счастья и бодрости. Мозг реагирует на этот хруст точно так же, как на громкий смех или хорошую шутку. В организм подкатывает порция эндорфинов, а еще есть кое-что, от чего точно сегодня будет улыбка до ушей. Это топовый плейлист в эфире Радиус FM. Делай погромче, мы прямо сейчас узнаем актуальный прогноз погоды, после чего продолжим компанию Bibi Rexha и Faithless New Religion.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте 20-22 выше нуля. В Витебске от 22 до 24 тепла. Ну а в Могилеве и Гомеле плюс 23, плюс 25.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода. Для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
8: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама.
9: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
10: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
11: Задай ритм лету с Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Куна-цитата.
1: 12.39, это твоя любимая игра Куна-цитата в эфире Радиус FM. У нас сегодня пятница, время расслабиться и порадовать себя отличным подарком. У нас на кону уютный, очень вкусный набор чая Такамори. Чтобы его забрать, прямо сейчас небольшая инструкция. Берешь в руки телефон, заходишь в Телеграм и в поисковике вбиваешь официальную группу Радиус FM. Находишь по данному названию нашу группу, обязательно подписываешься, и в самом низу этой группы есть такой кругленький значок чата. Вот в самом левом, либо в правом углу тебя ждет этот значок, обязательно пиши по нему и присылай правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Мы сегодня в очередной раз вырезали фразу из какого-то известного мультфильма, и прямо сейчас я тебе ее включу.
2: Я хотел вернуть его.
3: Ха-ха, неплохо придумал.
2: Это я. Я хотел вернуть его.
3: Ха-ха, неплохо придумал, зубастик.
2: По-твоему, я лжец?
3: Я этого не говорил.
2: Но ты так думал.
4: По-моему, этот кот читает мысли.
1: Внимание, вот варианты ответов. Вариант 1. Может быть, это ледниковый период. Вариант 2. Лоракс. Вариант 3. Человек-паук через вселенные. У нас ровно два трека, чтобы зайти в группу Радиус FM в Телеграме, открыть чат и прислать правильную цифру. Через две песни подвожу итоги, называю имя победителя. Кому же достанется сегодня заветный набор чая Такамори, узнаем совсем скоро.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: Хуна цитата.
1: 12:46, два трека пролетели, и в Телеграм просто прямо сейчас завален твоими сообщениями. Мы слушали аудиоотрывок, отгадывали, из какого же знаменитого мультфильма к нам прилетела культовая фраза. Напомню, она звучала следующим образом.
2: Я хотел вернуть его.
3: Ха-ха, неплохо придумал.
1: Вот, таким образом, у нас сегодня действительно загаданный мультфильм под вариантом номер один. Это легендарный ледниковый период и фраза Сида, которая только что прозвучала. И мы поздравляем нашего победителя сегодняшнего, который раньше всех справился с этим заданием. Его зовут Дима. Номер телефона заканчивается на 5418. Дим, ты лучший. Поздравляем. Замечательный набор чая Такамори достается именно тебе. Ну и для всех напомню, что если долгий день позади, настает время для Такамори. Такамори бай. Выбирай свое настроение. Ну что, первый часовой отрезок пятницы подкрался к финишу, но наше музыкальное путешествие только начинается. Впереди еще больше отличной музыки, свежих новостей и классного настроения. Не переключайся.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-21-29.
4: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
0: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
6: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка.бай».
0: ИИ-помощник
7: «Нормативка.бай».
0: Быстро, четко, надежно.
8: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
9: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
8: АМИ.
10: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 13 пятница уверенно перешагнула за экватор, а это значит, что до официального, узаконенного отдыха остаются считанные часы. Если прямо сейчас тебе нужен повод для улыбки, лови сразу три железобетонных аргумента. Ну, первое. Половина рабочего дня уже позади. Оставшиеся задачи смотрят на тебя гораздо меньшей угрозой. Второе. Впереди целых два дня, когда будильник не имеет над вами никакой власти. И третье. Прямо сейчас мы запускаем музыкальный марафон из 10 топовых треков подряд. Среди них «Time Won't Wait» от Филатов и Кэрос. Также послушаем легкую взрывную работу «Don't Think Twice» от Риты Оры. И наш душевный, эмоциональный трек «Ordinary» от Алекса Уоррена. Кстати, если один из этих треков зацепит тебя больше остальных, заходи на наш сайт radiosfm.by в специальный раздел «Что играло». Там можно не только найти название понравившейся песни, но и отдать за нее свой голос, чтобы поднять ее выше в нашем рейтинге. Ну а прямо сейчас время главных событий к этому часу. Узнаем актуальные новости. В Минске 13 часов. Свежие новости прямо сейчас тебе представит Влад Радюков. Влад, привет!
2: Привет, Кирилл! Я расскажу, где можно будет бесплатно посмотреть спектакль и какие виды спорта самые опасные для зубов.
0: В радиусе новостей!
2: Президент поручил активнее использовать государственную финансовую поддержку для продвижения белорусской продукции на внешние рынки. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. По словам главы государства, если проект имеет хорошие перспективы и помогает закрепиться на важных рынках, государство должно помогать отечественным предприятиям. Президент также поручил Национальному банку и Банку развития активнее участвовать в проработке таких проектов. В Беларуси исчерпана квота на беспошлинный ввоз электромобилей для юридических лиц. Как сообщили в Государственном таможенном комитете, теперь при импорте таких автомобилей компаниям необходимо уплачивать 15% ввозную пошлину. При этом для физических лиц льгота продолжает действовать. По состоянию на 24 июля в квоте остается 1708 электромобилей. В Минске 25 июля бесплатно покажут спектакль «Кот в сапогах» Белорусского государственного театра «Кукол». Представление пройдет в Раковском дворике и начнется в 15 часов. В театре отмечают, что специально выбрали эту постановку для уличного показа благодаря ее динамике и актерской импровизации. Вечером того же дня коллектив официально завершит свой 88-й театральный сезон. Китай выступил против новых пошлин, введенных США. Как заявил представитель МИД КНР Лин Дзянь, Пекин считает односторонние тарифы неприемлемыми, а торговые войны не отвечают интересам ни одной из сторон. Ранее Белый дом объявил о введении двузначных пошлин на импорт товаров из 60 стран, объяснив это борьбой с использованием принудительного труда. Травму зубов можно получить не только в боксе или регби, но даже во время плавания или бальных танцев. По словам стоматолога Ольги Тишкиной, в бесконтактных видах спорта спортсмены часто не используют защитные каппы, поэтому риск повреждений оказывается выше, чем многие ожидают. Врач рекомендует использовать индивидуальные каппы не только профессионалам, но и любителям. И в завершение. У тебя смартфон на Android? Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery. Слушай прямой эфир в отличном качестве, где бы ты ни находился. Топовая музыка всегда в твоем телефоне. И это пока все новости. Далее о погоде. В Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14 и днем плюс 21-23. В Витебске ночью плюс 10-12 и днем плюс 22-24. В Минске ночью плюс 11-13 и днем плюс 22-24. В Бресте и Могилеве ночью плюс 11-13 и днем плюс 23-25. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 24-26 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы.

0: Да, ты это чувствуешь? Градус суеты в воздухе только что стремительно упал до нуля. В эфире Радиус FM на финальных аккордах растаял трек «Relax» от Юнон и Бойс. И о чем эта песня? Да тут и переводить ничего не надо. Полный релакс, отключение от проблемы, чистая перезагрузка. И прямо сейчас, в это время, слово «релакс» звучит не просто как название трека, а как официальное медицинское предписание. Но давай честно, расслабиться в разгар рабочего дня, когда над душой висят недоделанные отчеты, это отдельное искусство. И тут на помощь приходит народное пятничное средство. Для экстренного релакса на рабочем месте тебе понадобится следующее. Если мозг уже кипит, просто надень наушники, включи Радиус FM, закрой глаза и начни сфокусированно кивать головой в такт музыки. Со стороны это выглядит как будто ты с глубоким уважением и погружением изучаешь важный документ от руководства, и никто даже близко тебя не станет беспокоить. Главное, чтобы погода за окном тоже держала этот расслабленный вайб и не устраивала нам никаких резких нервотрепок. Прямо сейчас точный прогноз погоды от синоптика.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте от 20 до 22 градусов. В Витебске плюс 22, плюс 24, ну а в Могилеве и Гомеле сегодня плюс 23, плюс 25.
1: Реклама.
2: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас в магазинах вашего города! Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
1: Реклама.
6: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
7: У нас в гостях представительница Беларуси на международном конкурсе эстрадной песни «Витебск-2026» белорусская певица Елена Кузнецова. И сегодня она поделится с нами впечатлениями о минувшем славянском базаре.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Вот это я понимаю, Кач, в эфире Radius FM только что прогремел свежайший огненный ремикс Дракула от Yanni Time Impala. Это абсолютная свежесть нашего эфира. Если этот трек зацепил тебя так же сильно, как и меня, и ты хочешь увидеть его в нашем финальном топ-чарте уже через час, действуем прямо сейчас. Заходи на наш сайт radiusfm.by, открывай раздел «Что играло» и отдавай свой голос за Дракулу. Напомню, что сегодня в 15 часов мы подведем итоги и выберем 20 лучших треков этой недели, порядок которых определишь именно ты. Ну а я, Кирилл Громов, на этом официально ставлю наше общение на паузу и передаю эстафету Лёше Якимовичу. Увидимся с тобой и услышимся через час. Пока-пока.
1: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: «Светофор». Летняя распродажа в «Марк Формель». Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
6: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
5: АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
7: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
7: В движении на Радиус FM.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

0: волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас пятница, 24 июля. Ну что ж, мы сделали это. Дожили пятницы, знаешь, это день, когда работать физически уже невозможно, а сидеть с умным видом на рабочем месте, ну, на самом деле, становится настоящим искусством. Вот мозг еще с самого утра все уже упаковал чемоданы и уехал куда-нибудь на выходные за город, а тело просто сидит на стуле и изображает бурную деятельность, и просто замиранием сердца считает минуты до конца рабочего дня. Но я предлагаю окончательно расслабиться и провести этот день в максимально лайтовом режиме. Ну и чтобы время до вечера пролетело просто незаметно, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на радио с FM 10 самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты и самая топовая музыка. И послушаем с тобой топовый трек «Shut Up and Dance». Переводится как «замолчи и танцуй». Это на самом деле лучший ответ твоему внутреннему голосу, который вдруг решает напомнить про недоделанные дела. Также услышим топовый трек от Минелли. Ну и самым первым у нас прозвучит Альберт Брайт с треком Wild. Дикий. Это про тот самый дикий инстинкт, который просыпается в каждом из нас в конце пятничного дня. Ну что ж, у нас уже пятница, расслабляйся, уже ни о чем не думай, ни о каких рабочих чатах, таблицах, все переноси на понедельник. Вот в понедельник будем плакать, а пока что радуемся. И просто как минимум ближайшие 30 минут радуемся еще и под самую топовую музыку. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. А столица-то у нас 14.02. Ну а вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какова средняя зарплата в Беларуси и кто считает, что в Британии начнется гражданская война.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании потребовал ускорить реализацию ключевых инвестиционных проектов с зарубежными странами и прекратить чиновничью волокиту. Президент подчеркнул, что любые визиты на высшем уровне не должны ограничиваться подписанием меморандумов, а обязаны приносить стране конкретную экономическую выгоду.
3: Я стараюсь, чтобы в результате визита командировки окупались несколько раз. Это и происходит, но нам этого мало. Нам надо продавать свои технологии, продавать свою продукцию, которую мы производим, которая нужна в этих странах. Уж просто так не ездим.
2: Средняя зарплата в Беларуси в июне превысила 3100 рублей. По данным Белстата, начисленная зарплата составила 3104 рубля. Это примерно на 100 рублей больше, чем в мае. Самые высокие заработки традиционно зафиксированы в Минске – более 4050 рублей. А среди отраслей лидирует информация и связь, финансовая деятельность и строительство. Все суммы указаны до вычета налогов. Венгрия вновь затормозила переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. По информации Евроактив, Будапешт заблокировал очередные процедурные решения, необходимые для продолжения переговоров. В результате Украина и Молдова пока не смогут перейти к следующему этапу обсуждения реформ. Очередное техническое заседание запланировано на начало сентября. Илон Маск заявил, что массовая миграция может привести к гражданскому конфликту в Великобритании. В интервью The Economist американский предприниматель выразил мнение, что рост числа мигрантов с отличающимися взглядами способен усилить общественное противостояние. Маск также выступил с критикой миграционной политики и обвинил часть западных СМИ в том, что они недооценивают эту проблему. И в завершение. Путешествуй по Беларуси под топовую музыку. Загляни на сайт radiosfm.by и включи доступ к местоположению. Узнай актуальную частоту для своего маршрута в один клик. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США – 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 68 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 25 копеек. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.

0: По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 22-24. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 22-24. В Бресте и Могилеве ночью плюс 11-13, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 24-26 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Чарли Пут со своими «See You Again» снова заставляет драматично скучать по всем подряд. Вот вплоть до чувака, который одолжил у тебя дрель так лет 5 назад и просто куда-то исчез. Но ностальгия хороша ровно первые 10 секунд. Дальше надо жить нормальной, полной жизнью в данный момент. Тем более, когда лето в разгаре, а сидеть дома в такие дни, ну, это на самом деле почти преступление против самого себя. И если ты все еще думаешь, куда сорваться за правильным вайбом, лови готовый план. Моя коллега Олеся Матусевич прямо сейчас находится в самом эпицентре фестиваля «Вива Брасов». Там уже вовсю стоят палатки, наводят марафет, готовят люля-кебабы и даже сделали специальную зону знакомств для тех, кто приехал в одиночку. Ну и давай послушаем, что там происходит из первых уст.
1: Прямо сейчас нахожусь на площадке одного из самых топовых фестивалей этого лета «Вива Браслов». Справа от меня сцена Литбира, слева спортивные активности и фудкорт. Люди потихоньку начинают собираться, уже вовсю ставятся палатки, кто-то красится и наряжается в костюмы, а кто-то, как и я, идут на разведку территории. Сегодня по программе на главной сцене выступят диджей, лирик, комната культуры, мод и салам B2B K-Soul. А на поляне КМ будет мастер-класс по приготовлению настоящего люля-кебаб. А если ты едешь один и все еще не знаешь, с кем провести эти выходные, то прямо возле инфоцентра организовано место знакомств. Так что если кто-то без компании или хочет найти вторую половинку, то это отличный вариант.
0: Слушай, вот это я на самом деле понимаю размах. Так что если ты искал тот самый знак судьбы, чтобы сбросить себя всю суету, собрать рюкзак и рвануть на природу, считай, ты его получил. Вдруг там еще остались какие-нибудь шальные билеты. Главное теперь узнать, что там по небесной канцелярии, чтобы не пришлось танцевать под проливным дождем. И прямо сейчас слушаем прогноз погоды на завтра.
2: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, а местами даже будут грозы. В Гродно ночью 12-14 тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 22-24. В Минске ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс. В Бресте и Могилеве ночью 11-13 выше нуля, а днем 23-25 со знаком плюс. И в Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 24, плюс 26.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
10: Летняя распродажа в Марк Формель. Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Авалон Рокстон. Vertigo.

0: Avalon Rockstar на Radius FM с треком Vertigo. И Vertigo это, если по-нашему, это когда вот голову сносит так, что земля из-под ног прям уходит. И на самом деле знакомая история, да? Вот сидишь себе спокойно, никого не трогаешь, и тут от количества входящих задач в голове начинается такой легкий хаос. Так что если у тебя сегодня от этого дня слегка кружится голова, расслабься, ты в полном порядке, это просто такой красивый сброс настроек. Ты обязательно со всем справишься, выдохни. У нас уже пятница, все, можно уже о работе не думать или думать, но минимально. Ну а окончательно разгрузить голову тебе прямо сейчас поможет наш топ-чарт вместе с Кириллом Громовым уже в следующем часу. Он раздаст самые топовые и горячие треки этой недели и расскажет, кто же из исполнителей возглавил самый топ. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Встретимся с тобой чуть позже вечером, в 7 вечера, в программе «В движении». В любом случае, еще услышимся, но желаю тебе хорошего, продуктивного дня и пока-пока.
1: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
5: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
4: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
5: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама.
6: Нет радиоприемника?
7: Не оплатил подписку?
8: Хочется чего-то нового?
9: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
10: Алиса, включи Радиус FM.
11: Включаю.
9: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ты когда-нибудь замечал, как трудно бывает соблюсти баланс между стилем и технологиями? Вот, допустим, наряжаешься ты на вечернее мероприятие, выбираешь элегантное платье или костюм. И тут взгляд падает на массивные спортивные смарт-часы на запястье. Снимать совершенно не хочется. Жалко все-таки терять данные о пульсе и шагах за день. А оставлять, ну, совсем не вяжется с образом. А как было бы круто, если бы мощный фитнес-трекер можно было незаметно спрятать в твоих любимых украшениях? Будущее в этом плане уже наступило. И для этого нужен всего один девайс.
0: Технодзен.
1: Это девайс Lumia 2, создание бывших инженеров компании Bose, которые смогли превратить обычные женские серьги в полноценную медицинскую лабораторию. Внешне это изящное украшение, которое абсолютно ничем не выдает свою умную начинку, а весь секрет кроется в застежке. Именно туда встроили микроскопические сенсоры, которые отслеживают качество сна, активность, температуру тела и даже сердечный ритм. Но главная фишка Lumia 2 – это считывание кровотока прямо в области головы. Разработчики уверяют, что благодаря этому гаджет намного точнее любых часов определяет твой уровень усталости, стресса и концентрации. Сами серьги весят меньше грамма и выпускаются в самых разных дизайнах, причем есть варианты даже для тех, у кого не проколоты уши. Все данные отправляются в удобное приложение на смартфоне, а если разрядится батарейка, в комплекте идет запасной аккумулятор, который меняется за пару секунд. Стоит такая технологическая красота $279. Это примерно 800 белорусских рублей. Лично мне кажется, это идеальный гаджет для тех, кто хочет следить за организмом, но не готов жертвовать стилем. Главное, случайно не потерять такие сережки.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус ФМ, и я, Влад Радюков, расскажу, что стали реже пить белорусы и где хотят запретить наши видеоигры и игрушки. В Беларуси огурцы и помидоры включили в систему государственного заказа. Это предусматривает постановление правительства. Теперь отечественные длинноплодные и среднеплодные огурцы, а также красные томаты будут закладывать в стабилизационные фонды, чтобы обеспечить их поставки в магазины в межсезонье. Ранее в систему госзаказа входили картофель, капуста, морковь, свекла, лук и яблоки. Белорусы стали реже покупать пиво и вино. По данным Белстата, за первое полугодие продажи этих напитков снизились, тогда как ликеры и ликер

0: торгового представителя США, меры объясняются недостаточной борьбой этих государств с использованием принудительного труда при производстве товаров. Размер пошлин будет зависеть от страны. Для Канады, Мексики, Великобритании и Индии ставка составит 10%, для стран Евросоюза – 12,5%. Сейм Латвии поручил правительству подготовить предложение о запрете импорта ряда товаров из Беларуси и России. Как сообщает Делфи, речь идет в частности о книгах, газетах, видеоиграх, игрушках, одежде, обуви и спортивных товарах. Министерство иностранных дел должно представить свои предложения до конца августа. Власти Латвии объясняют инициативу защиты европейских производителей от более дешевого импорта. И в завершение. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 22-24. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 22-24. В Бресте и Могилеве ночью плюс 11-13. И днем плюс 23-25. В Гомеле ночью плюс 11-13, и днем 24-26 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это Радиус FM. Сейчас в эфире топ-чарт Радиус FM. Узнай, какие треки стали лучшими на этой неделе.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Топ-чарт Радиос ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем салют! Уикенд начинает завоевывать наши сердца, значит, рабочие чаты с чистой совестью отправляются в режим «Не беспокой». Дедлайны объявляются несуществующей иллюзией, а ручка громкости приемника

0: выкручивается на максимум, потому что в эфире Радиус FM Топ Чарт, твой главный музыкальный навигатор по выходным. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем препарировать результаты твоего активного кликания на radiusfm.by. Сразу скажу, штормит нас сегодня прилично. Давай вспомним пьедестал прошлой недели. Третье место замыкали Avalon Rockstone Vertigo. На второй позиции располагался Zane с треком Die For Me. Ну а первое место досталось красавчикам BTS с треком Swim. Но прошлые заслуги в нашем чарте не работают, они аннулируются. Мы начинаем двадцатку с хаус-вайба от Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom. Трек называется Think About Us. Погнали!
1: Это ТОП ЧАРТ Радиус FM.

0: На 19-й строчке у нас сегодня расположился белорусский проект Duet Pop с треком Love Me Again. Название переводится как «Полюби меня снова», хотя, судя по динамике голосования, слушатели пока ушли подумать и поставили ребят на паузу. За прошедшие 7 дней трек потерял ровно одну позицию и сполз с 18-го места. Потери несущественные, но приятного мало. Это так случайно. Выпустить из рук последний кусок пиццы вроде бы не трагедия, но настроение испорчено. Ну а мы времени не теряем зря и прописку прямо сейчас с тобой меняем, летим через океан, потому что у нас обзор топ-билборд. Выясним, под что прямо сейчас ходит с ума Америка. Пятерка лучших выглядит следующим образом. На 5-м месте Tame Impala и Yeni Dracula.
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Элла Лангли и Морган Уоллен. I can't love you anymore. Под номером 3 Элла Лангли. Be Her. Вторую строчку в этой таблице забирает Тейлор Свифт. I know it, I know you. И первое место также у Эллы Лангли, «Choosing Texas». Элла Лангли буквально оккупировала американский топ, ну а мы заглянем чуть глубже в эту таблицу. На 82-й строчке чарта Billboard прямо сейчас устраивает нам виртуальную экскурсию Сабрина Карпентер со своим стильным синглом «House Tour». Заходим без стука и слушаем.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 18-й позиции сегодня расположились Don Diablo, Fitz and the Tantrums со своим синглом Radio Baby. За неделю парни совершили просто гигантский, титанический и безудержный рывок ровно на одну позицию вверх. Но, как говорится, главное не победа, а участие. Да, из 19-го места вид чуть-чуть получше. Сам трек — это идеальный оммаж классическому радиовещанию с дерзким фанком, басом и вайбом ночных танцполов. Ну а сейчас время включить наш музыкальный телескоп и заглянуть в будущее. У нас фреш-прогноз. Сегодня на прицеле классный, стильный австралиец Оливер Кронин со своим свежим треком «I Feel You». Послушаем прямо сейчас, и если трек запал в душу, заходи на radiusfm.by, отдавай за него свой голос, чтобы затащить его в наш чарт на следующей неделе.
1: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM. I feel

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Седьмую строчку сегодня забирают белорусы Dreamhouse и Not Scandal со своим треком Move. За неделю парни потеряли одну позицию, но удерживают планку. Ну а мы тем временем потираем пыль с винила и запускаем нашу перемотку. Отправляемся в 2017-й к мощному трио Робин Шульц, Дэвид Гетта и Чит Коутс с треком Shed a Light. Забавный факт, этот трек был записан в трех разных часовых поясах, а вокальную партию парням пришлось переписывать 4 раза, пока Гетта не сказал идеальное «да». Давай вспомним, как это было круто.
0: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: На 16-й строчке у нас свежая новинка эфира Сибулы Джан Фэм с треком DJ is your second name. Название намекает, что диджей — это твое второе имя. Что ж, отличное имя для выходных. Посмотрим, как долго трек продержится в нашей компании. Ну а мы берем курс на южное полушарие, у нас топ Австралии. Выясним, под что сейчас качают уши кенгуру и местных серферов. На 3-й строчке австралийского чарта уютно расположился Джош Феве с треком просто качающим Like a Prayer. Давай заценим этот южный вайб.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
5: Радиус FM.
6: На 15-й строчке нашего чарта расположились KDDK и Алекс Альта с синглом One and Two. За неделю парни показали легкий дрифт вниз, опустившись ровно на одну позицию. Математика простыми словами: были на 14-м, стали 15-ми. Соберитесь, парни, а мы продолжаем искать новые таланты. У нас снова фреш-прогноз. У нас на очереди культовые Take That с нежным и светлым треком Sweet July. Слушаем и решаем в чатах, берем мы их в основной наш чарт или на следующей неделе все-таки мы их не хотим видеть в основном списке. Решай.
5: Фреш-прогноз.
4: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня забирает Тейт Макрей со своим хитом «Greedy», и это наш официальный взлет недели, сразу плюс 6 позиций вверх. Девушка явно нашла секретную педаль газа. Ну а на 13-м месте у нас обосновался Альберт Брайт с треком «Wild». Альберт слегка сбавил дикий темп и потерял одну позицию за неделю. Бывает. Главное — не дичать окончательно. Слушай.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Реклама.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.

0: при поддержке Радиус ФМ.
1: Ты слушаешь
2: Топ-чарт
1: Радиус ФМ.
3: На 12-м месте у нас сегодня расположилась американка Эбон со своим треком «Hollow». Название переводится как «пустота», и, кажется, именно ту самую пустоту девушка сейчас чувствует в кармане, потому что за прошедшую неделю трек потерял сразу две строчки, сполз к нам с 10-го места. Эбон, не грусти. 12-е место — это тоже очень неплохо. Ну а мы поддержим эту тему и, в принципе, перезапустим нашу музыкальную машину времени, потому что впереди у нас перемотка. Мы отправляемся в 2019-й к Post Malone и его абсолютно культовому, расслабленному супертреку «Cycles». Включаем приемники погромче, погружаемся в приятную ностальгию и вспоминаем, как качали под этот трек несколько лет назад.
1: Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.

0: одном шаге от заветной десятки. Ну вот как обидно. На 11-м месте стартует главная свежая новинка нашего эфира — французский дуэт Offenbach с кайфовым треком Miles Away. Первую же неделю в чарте парни проводят именно здесь. И все это исключительно благодаря твоим активным кликам и голосам на radiosfm.by. Отличный выбор, продолжай в том же духе. И перед тем, как мы, в принципе, с голосами уйдем в нашу топовую десятку, прямо сейчас мы рассмотрим чарт Великобритании. Обзор UK Singles Chart. Пятерка лучших там сейчас выглядит следующим образом. Ее замыкают Шакира и Burna Boy, Дай-дай.
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 Anatar и 54 Ultra Talk to You. Lightning Seed забирают третье место в этой таблице с треком Free Leons. Исполнитель Oasi забирает вторую строчку в этой таблице, но с треком Wonderwall. И первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин, Remy In. Британский топ захвачен, ну а мы полностью послушаем трек, который затаился на 52-й строчке этого списка. Это Джош Бейкер и Поппи Баском и их атмосферный трек My Place. Делаем приемники погромче и слушаем прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус ФМ, и я, Влад Радюков, расскажу, на какие специальности в БГУ выросли проходные баллы и где касатки потопили яхту. Александр Лукашенко потребовал от правительства взять под жесткий контроль работу проблемных промышленных гигантов и качество выпускаемой продукции. Президент подчеркнул, что предприятия, которые не могут обеспечить высокие объемы производства, обязаны делать безусловную ставку на привлекательность и качество своих товаров.
2: Премьер-министр должен понимать, что у нас в среднем температура вроде бы неплохо и экспорт идет, но есть 3-4-5 предприятий, а это не просто предприятия, целое объединение, холдинги, производство объединения, которые у нас ни шатка, ни валка работают. Надо разбираться немедленно и пресекать это на корню, особенно по качеству. Но если вы не можете объемы произвести такие, ну сделайте качественный продукт, чтобы люди хотели купить ваши товары.
1: В БГУ резко выросли проходные баллы на ряд специальностей. По словам ректора Андрея Короля, причиной стал высокий конкурс. Среди самых востребованных направлений – биотехнология, психология, социальные коммуникации и международные отношения в военной сфере, где проходные баллы увеличились более чем на 30 пунктов. Китай предложил создать Международный союз по борьбе с интернет и телефонным мошенничеством. Как сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, о создании организации планируют объявить в сентябре на международном форуме в Китае. По данным ведомства, готовность присоединиться к союзу уже выразили более 40 стран. Предполагается, что новая структура объединит правоохранительные органы для борьбы с транснациональным мошенничеством. У побережья Испании после столкновения с касатками затонула парусная яхта. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел у берегов Галисии. Двух человек, находившихся на борту, спас экипаж проходившего рядом судна. Позже их доставила на берег береговая охрана. По данным Испанской службы морского спасения, в тот же день касатки повредили еще 3 парусные яхты. И в завершение. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на radiosfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль

0: FM.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 22-24. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 22-24. В Бресте и Могилеве ночью плюс 11-13, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушал новости и прогноз погоды. Сейчас в эфире топ-чарт Радиус FM. Узнай, какие треки стали лучшими на этой неделе.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Салют всем, кто только что к нам подключился. Мы возвращаемся в эфир Радиус FM. Стартует второй час нашего топ-чарта. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Ну что, элитная десятка на пороге, и штормит ее сегодня так, будто у нашего чарта кризис среднего возраста. Новинок сегодня заехало столько, что старым хитам приходится буквально расталкивать всех локтями, чтобы удержаться на плаву. Начинается самое интересное и откроет 10-е место мощнейший звездный десант Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай и их трек «Ган-ган-ган».
0: Ты слушаешь топ-чарт.
3: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: Десятое.
3: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятая строчка зафиксирована. Напомню, Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Ай за неделю потеряли сразу 3 позиции. Упали так громко, что у нас в студии чуть микрофоны не выбило. Ребят, возвращайте фанатов, а то к следующей неделе, к следующей пятнице придется искать вас с фонариками. Ну а мы расширяем географию нашего эфира и летим прямо сейчас в чарт Яндекс.Музыки. Посмотрим прямо сейчас, под что сходит с ума. На этой цифровой площадке на 25-м месте расположился Ваня Дмитриенко, его трек «Недоступно». Если ты хочешь, чтобы Ваня как можно чаще появлялся в нашем эфире, голосуй за него.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-й строчке нашего хит-парада сегодня закрепились Андрей Нуна и команда Hunter X и их золотой трек Golden. Но золотой блеск сегодня слегка потускнел. За прошедшие 7 дней ребята потеряли сразу две позиции и сползли прямиком с 7-го места. Кажется, кто-то из фанатов решил, что золото и так заржавеет и забыл лишний раз кликнуть на сайте. Ну а нас на очереди финальный фреш-прогноз на сегодня. Время протестировать свежий клубный вайб вокалистки Рафи. Она презентует свой интригующий трек Giving You. Слушаем прямо сейчас, заряжаемся настроением, и если трек зацепил, бегом на сайт radiusfm.by.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку нашего хит-парада сегодня забирает космическое трио Kungs, Theophilus London и Mind Enterprises со своим треком Galaxy. На этой неделе парни явно испытывали на себе проблемы с гравитацией. Минус две позиции за прошедшие 7 дней и жесткое приземление 6-го места. Ну ничего, в открытом космосе и не такое бывает. Главное не вылететь в черную дыру нашей таблицы. Ну а мы тем временем включаем наш ретро-гипердвигатель. Впереди у нас перемотка. Наш радар переносит нас прямо в 2018 год. Камиле Кабеллио и Янг Зак и к мега-треку «Хавана». Давай на пару минут мы отмотаем время назад, погрузимся в эту сочную кубинскую ностальгию и вспомним, как под этот мотив танцевал абсолютно весь мир.
0: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмую строчку сегодня забирает Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан со своей красивейшей драмой «Broken Streaks». Ну, безупречно отыграть не получилось. За прошедшие 7 дней трек тоже потерял 2 строчки, соскользнув к нам с 5-го места. И кажется, струны действительно слегка дали слабину, но ребятам не привыкать держать удар. В первой десятке они остаются намертво. Ну, а мы тем временем включаем наш глобальный поисковик звуков. У нас обзор «Шазама». Узнаем, какие треки люди по всему миру судорожно искали через свои смартфоны на этой неделе. 5-е место забирает Хьюшел и Солта с треком «Джамайка».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 Блюменгартен и Ширин Дэвид «Гюргенак». Тройку лучших замыкает Фэт Пеппи «Freak It Out». На второй строчке Хьюшел, а также Ультранейт «I'm Moving to the Sun». И под номером 1 Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». Первая пятерка распределилась именно так, ну а наше особое внимание сегодня привлекла 92-я строчка этого мирового списка. Туда ворвался дерзкий британский коллаб Crazy Cousins и Лили Маккензи с качающим синглом No Way.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Шестую строчку сегодня забирает Зейн со своим сольным синглом «Die For Me». Зейн сегодня у нас главный любитель экстрима. За неделю трек потерял сразу 4 позиции, буквально скатившись к нам с серебряного второго места. Скорость падения такая, что у Зейна, кажется, даже прическа не успела испортиться. Ну а мы включаем финальную на сегодня перемотку, отправляемся в 2018 год к зажигательному дуэту «Каш-Каш» и их мрачноватому, но невероятно стильному качающему треку «Sweet Bitter». Давай отмотаем время назад, погрузимся в эту атмосферу и как следует поностальгируем.
0: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
4: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
6: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта в магазинах твоего города. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
7: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
8: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич-наседки. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
7: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
8: АМК. Делаем красиво и на века.
9: Реклама. 20 лучших хитов недели.
10: Топ-чарт. Радиус FM.
9: Пятое.

0: Пятую строчку сегодня уверенно удерживает Биби Рекса и легендарный Фейтли со своим электронным откровением под названием New Religion. За неделю ребята показали легкий дрифт вниз, потеряли одну позицию, но потеря незначительная. Это как случайно забыть купить сахар к чаю. Неприятно, но жить вполне можно. Ну а у нас на очереди время поддержать своих. Отечественный формат. Прямо сейчас оцениваем стильный, качающий и красивый трек от нашего соотечественника Дениса Мышко под названием Wings.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Так.
1: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
2: Четвертую строчку нашего хит-парада сегодня забирает кей-поп-гигант BTS со своим невероятным треком Swim. На этой неделе парням не удалось удержаться на самом верху. Минус 3 позиции за прошедшие 7 дней, и они обидно слетают с золотого первого места прямо под ножем к пьедесталу. Видимо, волна голосования слегка спала, но задор у фанатов точно остался. А мы переходим к нашему финальному на сегодня отечественному формату. Завершаем обзор белорусских чартов. Прямо сейчас у нас на очереди классный дуэт Оли Дайер и сингл Лейла.
1: Топ-чарт. Радиус ФМ.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм.
4: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Летняя распродажа в Марк Формель. Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
6: Дискаунтеры «Хрошик» завжди тут, цены цуд. Пельмени мясные подушечки 8,99 за килограмм. Здивляйтесь и закупляйтесь у «Хрошику».
4: Подробности на сайте «Хрошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 20 липня по 2 жнивня.
7: Реклама.
8: Ты слушаешь
7: Топ-чарт.
8: Топ-чарт.
7: Радиус FM.
8: Радиус FM.
9: Вот мы и вышли на финишную прямую. Впереди долгожданная тройка лучших треков этой недели. Напряжение на пределе, шутки кончились, осталась только самая горячая музыка. И открывает нашу тройку лидеров, забирая почетную бронзу, громкая и безумно стильная новинка нашего эфира Tame Impala и Yeni со своим ремиксом на трек «Дракула». Сходу ворваться в чарт и занять третье место — это мощнейшая заявка на успех.
7: Тройка лидеров этой недели.
8: Топ-чарт. Радиус FM.
7: Третье.
8: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашей гонки сегодня достается проекту Avalon Rockstone с треком Vertigo. За прошедшие 7 дней парни потеряли одну позицию и уступили самую вершину. Им буквально чуть-чуть вот не хватило до золотого кубка. Обидно, досадно, но серебро — это тоже отличный результат. А прежде чем мы сорвем маски с главного победителя этой недели, давай устроим быстрый экспресс-освежитель памяти и вспомним всю нашу элитную десятку. Ее сегодня замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Андрей Нуна и Хантер Экс. Голден. Восьмое место досталось Кунгс, Тапилус Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Седьмое место у Алана Уокера и Изабеллы Мелкман Broken Strings. Под номером 6 Зейн Die For Me. Биби Рекса и Фейтлесс забирают пятое место New Religion. Под номером 4 BTS треком Swim. Тройку лучших сегодня замыкают Тейм, Импала и Йенни Дракула. Под номером 2 Avalon Rockstone Vertigo. И барабанная дробь. Главным триумфатором, лидером чарта и абсолютным номером 1 на этой неделе становится душевный Тедди Свим со своим супертреком Mr. Know It All. Забирает заветное золото и запечатывает этот эфир на самой высокой ноте. На этом наш топ-чарт завершается. С тобой был Кирилл Громов. Не забывай заходить на сайт radiosfm.by, отдавать свои голоса за любимые треки и решать, кто окажется на вершине в следующий раз. Услышимся ровно через неделю. Всем отличных выходных и пока-пока.
3: Первое.
1: Первое место.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». В эти самые практически уже вечерние мгновения тебя приветствую я, Ольга Венская. Вместе наполним этот вечер исключительно драйвовыми эмоциями. Но если ты прямо сейчас уже сел за руль, обрати внимание, как ты его держишь. Ты не обратишь внимания, обратят специалисты ГАИ. ГАИ за это даже могут лишить тебя прав. Все это в рубрике «Тачки Тайм 17.12». А пока нам горит зеленый свет на то, чтобы покинуть рабочее место и войти вместе в классный летний жаркий час. 17.00 в Беларуси. Горячих девушек этим вечером в эфире «Радиус ФМ» много. Наталья Ленская здесь. Пожалуйста, давайте ее поприветствуем и узнаем самые интересные новости. Наташа, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. Далее расскажу, когда велосипедистам можно не спешиваться и в какой стране самая высокая продолжительность жизни женщин.
0: В «Радиусе новостей».
2: Беларусь намерена быстрее реализовывать совместные инвестпроекты с зарубежными партнерами. На совещании Александр Лукашенко потребовал сосредоточиться на конкретном результате и сократить бюрократию. Сейчас инвестпакет с Китаем включает около 80 проектов на

0: спешиваться. Первое, если есть специальный светофор с силуэтом велосипеда. Второе, при пересечении дороги вне перехода, но только уступив дорогу машинам. Третье, при движении по велодорожке на проезжей части. В ГАИ подчеркнули, правила не заменяют внимательности и взаимоуважения на дороге. Лесные пожары во Франции и Испании вынудили эвакуировать около 30 тысяч человек. Франция запросила помощь ЕС. Самолеты и вертолеты прислали Хорватия, Португалия, Чехия, Словакия. К 22 июля во Франции и Испании выгорело вдвое больше земель, чем в среднем за 20 лет. Обе страны побили рекорды по площади и числу пожаров. Остановить огонь пока не удается. Япония снова установила рекорд по продолжительности жизни среди женщин. В 2025-м средняя продолжительность жизни японок достигла 87,33 года. Это 41-й рекорд подряд. Для сравнения, в 2024 году показатель составлял 87,13. Мужчины в Японии живут в среднем 81 год. До пандемии показатели были ниже, но сейчас они восстановились и даже превысили доковидные значения. Коммерческая информация. Знойные распродажи в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на Царской Бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 10-12 тепла, днем 22-24. В Минске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В Бресте и Могилеве ночью 11-13 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 11-13, днем 24-26 выше нуля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.13, точное, драйвовое, и ГАИ предупреждает в очередной раз о том, что могут даже лишить прав или штраф большой выписать до 450 рублей, если ты водишь, не держась за руль. В частности, это касается вождения мотоцикла. Правила дорожного движения запрещают ездить, не держась за руль обеими руками. Но раз возник этот вопрос, значит, ситуации все-таки имели место быть на дороге. За это грозит нарушение, штраф размером от 5 до 10 базовых величин, даже лишение прав сроком на 6 месяцев. Кроме того, согласно ПДД, водителю нельзя ездить на мотоцикле на одном колесе или не держа ноги на педалях, подножках. Не держаться за руль двумя руками можно в случаях подачи сигнала рукой, если нет иной возможности. Ну и, кстати, среди вот таких штрафов, например, я поинтересовалась, в Италии, например, можно получить штраф за поедание мороженого за рулем. Мне кажется, летом, это такая очень частая распространенная практика, а за поедание мороженого в Италии за рулем можно получить штраф в размере 100 евро, потому что полицейские считают это отвлекающим фактором, способным вызвать ДТП. И несмотря на жаркий денек, все-таки руки нужно держать на руле. Это касается не только водителей мотоциклов, но и водителей автомобилей, которые сейчас слушают топовую музыку Радиус FM. И, знаете, выдыхайте эту рабочую неделю. Пятница пришла, и пусть в Минске хмурится небо, идет небольшой дождик, но это не повод расстраиваться, это повод сделать звук погромче и впустить в себя потрясающие выходные.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:23 точное драйвовое. Это топовая радиостанция страны Радиус FM. Мы продолжаем рассказывать тебе о том, как можно классно провести грядущие выходные. Огромное количество мероприятий. Одно из них очень необычное. Арт-лектория в кино «Тени Гойи». Это возможность взглянуть на жизнь и творчество Франциско Гойи глазами режиссера Хосе Луса Лопеса Линареса. Ну и вместе с авторами отправиться по местам, которые связаны с деятельностью этого великого художника. Но еще одно мероприятие, я вот так коротко тебе скажу, фестиваль водных фонарей случится тоже в эти выходные. И городской парк в Бресте превратится в место, где оживают мечты. Главным арт-объектом станет 4-метровая луна на воде. И, конечно же, здесь же романтичная музыка и тысячи светящихся фонариков. А еще, мне кажется, все те, кто направляется в эти часы на Viva Браслов, ваши глаза тоже сейчас светятся от счастья. Потому что самый главный, самый яркий, самый огненный фестиваль страны стартует. И Радиус FM, информационный партнер фестиваля, всем участникам желает яркого времяпрепровождения. Конечно же, в дорогу берите с собой топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
2: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
3: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: А каким приключениям ты готов этим классным пятничным вечером? Вечер классный, согласись, несмотря на дождь, на хмурое небо, мы-то с тобой улыбаемся, потому что выходные в любую пору года, в любую погоду прекрасны и подзаряжают так же, как топовая музыка Радиус FM. Здесь Марк Дан. А также проект Руди Ментал. И не пропусти ЭБН и трек «Hello». Прямо сейчас я хочу поверить, что лето нам тоже скажет свое приветственное, жаркое, обнимательное, согревающее на завтра. Какой прогноз погоды? Я верю, что будет теплее, чем сегодня. Подробности далее у Белгидромета.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ну, в принципе, теплее. Я вот смотрю на показатели температуры, они существенно подрастут. Например, в Гомеле вообще жара 26 со знаком плюс. Небольшой дождик не испортит настроение, просто внесет нотку свежести. Далее, Могилев 25, выше нуля тоже осадки. А вот Витебске без дождей плюс 24. Далее, 22-24 со знаком плюс. В Минске небольшой освежающий дождик. Гродно 21-23 без осадков. Без дождей будет и в Бресте. Здесь летнее 25.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
6: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник «Нормативка БАЙ» готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
7: ИИ-помощник «Нормативка БАЙ». Быстро, четко, надежно.
8: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
9: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цуд. Кока-кола 3,99 за 2 литра. Здивляйтеся и закупляйтеся у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 20 липня по 2 жнивня.
0: Реклама.
10: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17:41, точная драйвовая пятница пришла, и, конечно же, вечер пятницы приносит самые яркие эмоции, даже вопреки тому дождю, который сейчас случился в Минске. Плюс 19 всего у нас в столице сейчас. Как ситуация будет развиваться дальше с погодой на выходные, узнаем из предстоящего выпуска новостей. Но сейчас куда важнее сориентировать себя в нашем телеграм-канале Радиус FM. Заходи, пожалуйста, отгадывай загаданный кибертрек и жди мой звоночек. У нас, кстати, для тебя сразу три подарка в одном. Три фирменных подарка от Радиус FM. Во-первых, это очень классный чай для того, чтобы собрать дружную компанию. Это фрисби, это фитнес-бутылка, все, что нужно летом.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек.
1: 17.47, точное драйвовое и в самое сердце. Это, конечно же, наши самые топовые классные слушатели, среди которых Ольга. Ольга, привет! Алло! Оля, есть такое ощущение, как будто время вечером в пятницу начинает прям спешить, и мы едва за ним успеваем?
2: Ну да, есть такое. И выходные быстро мчатся, поэтому надо наслаждаться каждым моментом.
1: И каждую секунду использовать для того, чтобы вот классно проводить время. Например, поиграть в кибертрек. Познакомься, пожалуйста, мой соведущий, нейропомощник и Игорь тоже на связи. Скажи ему привет.
2: Да, здравствуйте.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Давайте.
3: Загружаю трек.

0: Так, Ольга так осторожно, мне кажется, выдерживает паузу. Оль, есть правильный ответ? Или нужно подумать?
1: Ну, да, наверное, нужно подумать.
0: Ну, подумай. Кстати, это очень знаменитый трек. Я скажу, что это трек про непогоду вот в одном очень большущем водоеме. Если это можно назвать водоемом, это просто самый большущий водоем Земли. Вот так вот. И про это поет один парень. Он такой говорит, я вот, вот посмотрел на тебя и вот увидел вот эту непогоду.
1: Возможно, песня называется «Снежинки».
0: Ага, ну практически, очень близко, кстати. А вот что они в водоеме делают? Какие ты водоемы знаешь? Большущие, огромнейшие.
1: Море.
0: А что может быть больше моря?
1: Океан.
0: Ну, и, соответственно, если соединить снежинки с океаном, что получается? Ну, я в твоих глазах увидел. Угу. В океане. Непогода в океане. Тот самый снег в океане. Так, раз, два, три. Правильный ответ, выходи. Будет правильный ответ, Оль?
1: Ну, вообще, как-то я растерялась.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Мы чужие.
0: Этот молодой человек тебе знаком?
1: Да,
0: как же его зовут?
1: Сергей Лазарев.
3: И это правильный ответ.
0: Ты знаешь, вечер пятницы. Мне почему-то очень хочется в наших с тобой отношениях эфирных прямо сейчас все-таки на мажорной ноте закончить это общение. И я все-таки делаю тебе подарок. Но все-таки одну часть ответа ты сказала. Это действительно Сергей Лазарев. Оль, ну пусть дальше себе так вот везет и фартит во всех делах. Договорились?
1: Спасибо большое.
0: Она, по-моему, в шоке пребывает. Но все мы в шоке, потому что вот так вот внезапно рабочая часть недели заканчивается. И впереди классные выходные.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Автосеть. За шинами к нам.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.

0: на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
6: Летняя распродажа в Марк Формель. Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
7: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
8: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
7: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
8: АМК. Делаем красиво и на века.
9: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Город Минск наконец-таки выдыхает после активной рабочей недели. За окошком, напоминаю, на всякий случай, лето. Это, знаете ли, хмурое небо можно и перепутать с осенью. Тем не менее, тепло, температура будет повышаться дальше в эти выходные. Дождей будет значительно меньше. Но мне кажется, вот эти самые дождевые капли по асфальту, это как будто саундтрек для идеального вечера пятницы. Конечно, нужно замиксовать его еще с топовой музыкой радио ЗАПМ. И вот идеальный вечер, идеальный уикенд, кажется, уже нарисовался. Юль Венская, большой тебе привет. Поздравляю с окончанием рабочей недели, и добро пожаловать в выходные и в новый час. 18:00 в Беларуси. Наташа Ленская пришла в студию Радио ФМ, чтобы рассказать самые интересные новости. Наташа, привет.
2: Привет. В этом выпуске я расскажу о новом проекте «Беларусь фильма» и максимальном пределе человеческой жизни. Его посчитали ученые.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко призвал чиновников не ограничиваться селекторными совещаниями для телевизора, а ездить на места и разговаривать с людьми. По его словам, после критических замечаний нужно выезжать в хозяйства и поля, а не сидеть в кабинетах. Президент подчеркнул, что видит, кто и чем занимается, и публичные отчеты ему не нужны. Он также потребовал от представителей власти не давать пустых обещаний. На «Беларусь» фильме стартовали съемки детектива «1991». Съемки пройдут в Минске, Пуховичах, Заславле, Ракове и других местах. Режиссер Кирилл Халицкий обещает масштабный проект, который еще не снимал. Деревянные окна, старая мебель, атмосфера 90-х будет точной. Планируется снять 4 серии по 44 минуты.

0: Они ранее предложила прибавку в 2%, но люди заявляют, что в условиях инфляции такое предложение едва покроет стоимость одного бака бензина. В целом ситуация в кондитерской промышленности Германии критическая. Объемы производства сладостей в стране уже упали на 4%. Ученые из Сколково подсчитали предел человеческой жизни. Даже если медицина полностью остановит старение, биологический потолок останется от 146 до 194 лет. Главное препятствие – соматические мутации, случайные изменения ДНК, которые накапливаются в клетках всю жизнь. Организм не всегда их исправляет, и со временем они ухудшают работу тканей и органов. О курсах валют на Сбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 68 копеек, 10 китайских юаней 4,25. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности. После 9 классов технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь, сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов заочная форма бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8 02 16 50 80 02. Это все новости о погоде. Далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 10-12 тепла, днем 22-24. В Минске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В Бресте и Могилеве ночью 11-13 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 11-13, днем 24-26 выше нуля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Так что про соль была песня от красотки Эйва Макса. Какая же такая соль? Не та, которую в магазине покупаешь, а та, которая остается на твоих щечках, если что-то пошло не так, как ты хотел. Для того, чтобы все случилось именно в твою пользу, прямо сейчас заходи в наш телеграм-канал. Радиус ФМ у нас классная абракадабра загадана. Здесь есть подсказочки. Мне кажется, вот прям прозрачные подсказки. Легко отгадаешь, пиши свой ответ в комментариях и получай от нас подарок. Это фирменный увлажнитель воздуха от Радиус ФМ. Ну и, конечно же, жду тебя. Вот буквально через 3 топов трека мы начнем с тобой игру. Желаю тебе удачи.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Главный герой сегодняшней абракадабры – Сергей. Он с нами на связи в прямом эфире. Сергей, привет. Алло.
2: Всем привет.
1: Сергей, как настроен на грядущие выходные? Не сильно устал?
2: Отличный.
1: Ну, проверим твою удачу. Надеюсь, что все складывалось хорошо у тебя на этой неделе.
2: Посмотрим, да.
1: Хорошо. Желаю тебе удачи. На второй линии
2: Спасибо. Есть
1: Ольга. Это пока что лидер этой недели. Со второй попытки она отгадала. Твоя задача попытаться сделать с первой попытки. Хорошо? Отгадать, где же, за какими наушниками от 1 до 7 спрятан топовый трек Радиус ФМ. Ну что, ты готов? Ты размялся,
2: да,
1: как спортсмен?
2: Да.
1: Да, в таком случае. Давай, первый удар. Поехали. Первая цифра.
2: 4.
1: Цифра 4.
3: Вот это что она сейчас говорит, я не поняла.
1: Давайте со второй попытки попробуем. Если будет 2-2, то у нас будет батл. Хорошо? Поехали. Вторая попытка.
2: Цифра 7.
1: Цифра 7. А что-то с цифрой 7 у вас связано? Вот лично у вас?
2: Нет.
1: Вообще ничего. Вот просто так вот. Ну, в таком случае. Ого-го! Что я слышу? Я слышу топовый трек Радиус ФМ от Rudimental. Да, в качестве подтверждения давайте послушаем голосовое сообщение от Ольги.
4: Привет, я Татьяна, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 7.
1: Да, это была Татьяна, а Ольга нас на второй линии. Ольга, да вы все слышали. Алло.
5: Да-да-да.
1: Получается,
5: вечер.
1: Нужно делать батл. 2-2. Счет у нас такой. Что скажете своему сопернику? Оля.
2: Пожелаю удачи.
5: Пусть победит сильнейший, да.
1: Ну хорошо, а прямо сейчас задание будет такое. Вот просто кто первый отгадает, что за трек я сейчас ставлю в эфире, просто кричите «Я!», хорошо? И только после этого будете называть либо название песни, либо имя исполнителя. Понятно все?
2: Да.
5: Да.
1: В таком случае, внимание, поехали!
6: С ума мы сошли. В мыслях разные картинки.
1: Как
6: мы
1: сорвемся.
2: С ума мы сошли в голове идет.
1: Так, отлично. А кто исполняет? Помнишь, Сергей?
2: Наверное, Holiday Boy.
6: С ума мы сошли в голове.
1: Да, именно так. Ну, честно, мне казалось, что это больше такой девочка вы, что ли, исполнитель. Просто, наверное, заслушалась Ольга. Ну, такое бывает. Тем более, что Holiday Boy часто гость у нас в столице и всегда собирает полное зало. Но, Оль, в любом случае, я тебе желаю удачи в любви. Пусть будет именно так. Вселенная тоже нас любит, я хочу, чтобы ты это почувствовала. Но прямо сейчас поздравляю Сергея с победой, абсолютной победой в нашей Абракадабре!
2: Спасибо большое!
1: И увлажнитель воздуха достается именно тебе от Радиус ФМ. Подробности за эфиром, а мы далее слушаем топовую, классную, подзаряжающую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
7: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
8: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
9: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
10: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
0: Реклама. Радиус FM. Наше

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: «Автодрайв». Еще больше драйва этим пятничным вечером от Дэвида Гетта. Также нотка романтики от Дамиан Давид. И здесь же драконы для самого яркого вечера пятницы «Imagine Dragons». Ну и заражает в хорошем смысле оптимизмом прогноз погоды на завтра, поскольку будет на пару градусов температура повыше, чем сегодня, и дождей поменьше.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, на завтра по стране переменная облачность, в Бресте плюс 25 без осадков, Гродно плюс 23, тоже ни капли дождя. Небольшой освежающий дождик в Минске плюс 24, в Витебске плюс 24, но уже без осадков. В Могилеве ожидаем небольшой дождь и плюс 25, до плюс 26 прогреется воздух Гомеля, и здесь ожидается кратковременный дождь.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
4: ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
5: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
6: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
7: Реклама.
8: Топ-чарт.
7: Топ-чарт Радиус FM.
8: Радиус FM.
7: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
8: Голосуй.
7: Голосуй на сайте radiusfm.by.
8: Слушай.
7: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
8: Радиус FM.
7: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Врачи внесли ясность, можно ли простудиться из-за кондиционера. Оказывается, да, кондиционеры могут создавать условия, которые повышают риск развития или обострения некоторых состояний. Но, как правило, бытовой прибор не может быть источником какой-то инфекции. При вдыхании холодного воздуха сосуды, слизистые сужаются, ухудшается кровоснабжение, временно снижается работа местного иммунитета. И вот если в этот момент человек уже контактировал с каким-то вирусом, вероятность заболевания очень сильно возрастает. Поэтому, если вдруг вы ехали в автомобиле с открытым окном и говорите, вот этот вот холодный воздух меня привел к тому, мое состояние, что я заболел, дело не в самом воздухе, а в том, что вы уже контактировали ранее с каким-то вирусом, местный иммунитет снизился, и вы получили какое-то простудное заболевание. Поэтому берегите себя, закаляйтесь и, конечно же, побольше двигайтесь под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.50, точное драйвовое, знаешь, сейчас вырастите на маркетплейсах. Такие специальные, маленькие, стеклянные, прозрачные вазочки. Они буквально высоту составляют 2-3 сантиметра в зависимости от формы. Но для чего они нужны? Это вазочки-магниты. Они крепятся, например, на дверцу холодильника. И в эту вазочку можно налить воды и поставить туда живой цветок. В общем-то, история выглядит очень красиво. Мне кажется, именно летом всем нам нужны вот такие вазочки. Есть уж не магниты на холодильнике с путешествия, то вот именно такие потрясающая композиция, которая, мне кажется, сделает атмосферу, но абсолютно точно уютной, классной и согревающей. Радиус FM говорит тебе о том, что впереди классные выходные, температура будет повышаться, дождей будет становиться меньше. Но, я уверена, куда бы ты ни направлялся, я желаю тебе отправиться в эти выходные на Viva Braslav. Бери, конечно же, с собой в дорогу топовую музыку. Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
4: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-21-29.
5: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
6: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
7: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, на этот раз расскажу, о чем предупредила Польша наша страна и что нарисует на новых банкнотах евро. Белорусская деревня должна жить и развиваться. На совещании по инвестиционным проектам Александр Лукашенко подчеркнул, что поддержка села остается безусловным приоритетом государства. Это вопрос не только экономики, но и будущего Беларуси.
2: Деревню надо спасти, потому что без деревни нет страны. Но это разве нормально, если у нас, в Украине или в России исчезнет деревня? Потому что молодое поколение приходит, они не знают, что такое деревня. Вилы от лопаты отличить не могут. А не то, что там робот какой-то, сложная техника. И так далее. Надо молодежь приучить к этому.
1: Беларусь передала Польше информацию о возможной подготовке теракта. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков. По его словам, польская сторона с должным вниманием отнеслась к полученным данным. Минск готов оказать необходимое содействие. В МИД Беларуси подчеркнули, что вопросы борьбы с терроризмом должны оставаться вне политики, а сотрудничество в этой сфере важно для защиты жизни людей. Пострадавшим от пожара доме на Минской улице Ленина начали восстанавливать основную крышу. Крыша будет фальцевой, такой, как была до пожара. Электричество уже дали в большинство квартир. На объекте круглосуточно работает 50-60 человек. Основной этап планируют завершить до конца августа. Капитальный ремонт всего дома начнется в следующем году. Здание имеет статус историко-культурной ценности, поэтому его восстановят в прежнем виде. Европейский Центробанк запустил голосование за новый дизайн банкнот евро. Выбирают между двумя концепциями. Первая – реки и птицы, включая зимородка и даже аиста. Вторая – великие европейцы – Бетховен, Леонардо да Винчи и другие. Голосование продлится до конца августа. Первые обновленные банкноты ожидают не раньше 2029 года. Дизайн меняют впервые с 2013-го для защиты от подделок и отражения современной Европы. И последнее, путешествую по Беларуси под топовую музыку. Загляни на сайт radiusfm.by и включи доступ к местоположению. Узнай актуальную частоту для своего маршрута в один клик. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами

0: движении.
1: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
2: Привет-привет, у нас 7 вечера, пятница на часах, а это значит, что мы начинаем наш традиционный вечерний марафон. В эфире «Движение» на Радиус FM, и у микрофона я, Леша Якимович. Рабочая неделя наконец-то подошла к своему логическому завершению, и если дни выдались суматошными, просто выдыхай прямо сейчас, сбавляй обороты и настраивайся на нормальный уикенд. Устраивайся поудобнее, за рулем, там дома или где меня слушаешь, прибавляй звук в динамиках и лови этот плотный вечерний ритм. И начнем мы этот час отличного трека под названием «Back to Friends», так что делай погромче и поехали.

Только что прозвучал трек «Lost in a Loop», к слову, про замкнутый круг, о котором поется в названии песни. В общем, социологи недавно выкатили интересную статистику. Оказывается, больше половины людей признались, что по пятницам вечером они регулярно совершают одну и ту же ошибку. А именно, обещают себе лечь спать пораньше, а в итоге залипают в телефоне или гуляют до трех ночи. Но знаешь, если тебе хочется просто отдохнуть и ни о чем не думать, вообще не кори себя за это. Расслабься, у тебя все обязательно получится. Ты хорошо отработал эти 5 дней и заслужил провести этот вечер так, как хочется именно тебе. Ну а мы двигаемся дальше, и на очереди классная переработка легендарного хита «Адель», трек «Rolling in the Deep» от проекта «Legacy». Слушаем.

0: Послушали I Kissed a Girl от Two Hounds. И на самом деле хороший трек, который очень неплохо разгоняет этот пятничный вечер. Июль в самом разгаре, и наверняка у тебя уже есть мысли рвануть куда-нибудь за город, к воде или просто погулять по вечернему городу. Но чтобы никакие капризы погоды не испортили тебе вечер или завтрашнее утро, давай послушаем прогноз погоды.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 10-12 тепла, днем 22-24. В Минске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В Бресте и Могилеве ночью 11-13 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 11-13, днем 24-26 выше нуля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
1: Реклама.
3: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
4: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европа.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Реклама.
5: В движении.
1: Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: Ну что, с погодой в целом все ясно, жить можно, но лучше все же запастись зонтом. И я считаю, что сидеть в четырех стенах в эти выходные ну точно не стоит. И если думаешь, куда сходить в Минске 25 или 26 июля, лови классную идею. В Ботаническом саду на эти два дня устраивают фестиваль здорового образа жизни и уличной еды под названием My Way Festival. Там будет множество спортивных локаций, йога на траве, фудкорты с классной едой и диджеи под открытым небом. Атмосфера универсально. Можно и с друзьями выбраться, и в одиночку просто на пуфиках поваляться. Ну а пока ты обдумываешь мое предложение, мы продолжаем раскачивать эту пятницу. На очереди легендарный разрывной трек Party Rock Anthem от LMFAO. Между прочим, в свое время эта работа продержалась на первом месте мировых чартов почти 2 месяца. Так что давай, включай погромче.

Тон и Джулей отгремели в нашем эфире с треком Don't Let It Go. Легкий, очень приятный трек, под который здорово катить по освобождающемуся городу. Ну и что ж, первый час нашего марафона уже постепенно завершается. Если день был сложным, не бери в голову, выдыхай, все обязательно наладится. Впереди два дня полной свободы. Ну а закроем первый час треком Your Touch от Джиджи Мейсон. Ты на радио ZFM.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Ежегодно около 200 студентов получают стипендии президента. Министр образования Андрей Иванец отметил, что поддержка одаренных школьников и студентов со стороны президента – важный стимул для прихода в науку. В этом году белорусские школьники впервые примут участие в чемпионате мира по робототехнике в Китае и Олимпиаде по искусственному интеллекту, а также в турнире по беспилотникам, где создают, программируют и управляют дронами. Огурцы и томаты включили в госзаказ на межсезонье в Беларуси. Согласно указу главы государства, огурцы будут закладывать в резерв с 1 ноября по 31 марта, томаты с 1 ноября по 30 апреля. Это должно обеспечить наличие овощей на внутреннем рынке в межсезонный период. Белорусские туристы проявляют все больше интерес к событийным мероприятиям, дворцам и замкам, сообщил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, популярность таких объектов, как Несвийский, Мирский и Косовский замки, выросла за последние годы многократно. В Брестской области продолжают восстанавливать Ружанский дворец, и спрос на него тоже растет. В Японии готовят испытания по пересадке свиных почек людям. Клинические испытания планируют начать в 2028 году. Стартап при университете MIT уже выращивает генномодифицированных свиней. В их геном внесено 69 изменений для предотвращения отторжения. Первыми пациентами станут люди с тяжелой почечной недостаточностью. К 2033 году разработчики рассчитывают сделать операцию рутинным методом лечения. Перед сном лучше отказаться от продуктов с кофеином. Это не только кофе, но и крепкий чай и шоколад. Они мешают быстрому засыпанию. Об этом предупреждают медики. Также не стоит есть тяжелую жирную пищу. Она долго переваривается и мешает организму расслабиться. Избыток белка на ужин тоже создает нагрузку. Ужинать лучше за 2 часа до сна. Это важно для качественного отдыха. И последняя твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Радиус ФМ с любого устройства, везде, где ловит интернет. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 10-12 тепла, днем 22-24. В Минске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В Бресте и Могилеве ночью 11-13 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 11-13, днем 24-26 выше нуля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: В движении.
2: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус ФМ.
3: 8 вечера на часах, и мы продолжаем наше «В движении» на Радиус ФМ. Всем привет, кто только что завел машину, едет по городу или включил нас дома на кухне. У микрофона по-прежнему Леша Якимович. Вечер пятницы полностью вступил в свои права. Город потихоньку переходит в режим отдыха. Это лучшее время, чтобы просто открыть окна, поймать свежий ветер и забыть про все рабочие чаты. И все, что не успелось за неделю, подождет до понедельника. Так что не переживай, ты обязательно со всем справишься. Ну и давай добавим качественной музыки в твои динамики. Открываем второй час свежим треком Moonshine от Алана Уокера. Поехали!

Midnight Berlin только что отметились в нашем эфире со своей работой Ordinary и к вопросу про обычные будни и привычки. Шведские ученые недавно провели исследование среди людей, работающих в офисе, и выяснилось, что те, кто по вечерам в пятницу полностью отключает рабочие уведомления в мессенджерах, восстанавливают свои силы и нервную систему в два раза быстрее тех, кто продолжает просматривать почту даже на выходных. Так что прямо сейчас смело ставь рабочие чаты на беззвучный режим и дай себе нормально отдохнуть хотя бы эти два дня. Расслабься, у тебя все получится, а дела никуда не убегут. Ну а мы же продолжаем наполнять твой вечер правильным звуком. И на очереди у нас трек «Blame It» от проекта «Беллу». Включай и просто кайфуй.

0: Это был фирменный ремикс от Алана Уокера на трек Hideaway от Daya. Уокер, кстати, известен тем, что до сих пор пишет большую часть своих треков в простой домашней студии на самом обычном ноутбуке, что не мешает ему собирать миллиарды прослушиваний. Ну и да, время, конечно, у нас бежит быстро. Вечер на часах, и чтобы твои планы на завтрашнее утро или поездку за город прошли идеально, давай еще раз сверимся с синоптиками.
1: Радиус FM. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 10-12 тепла, днем 22-24. В Минске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В Бресте и Могилеве ночью 11-13 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 11-13, днем 24-26 выше нуля. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус ФМ.
0: Ну вот, теперь все расклады по погоде у нас перед глазами. К выходным мы готовы, так что можно со спокойной душой строить планы. Главное, это твой личный правильный настрой. И не давай никакой хандри, испорти себе вечер, и все будет отлично. Ну а мы продолжаем делать твою пятницу максимально комфортной. И прямо сейчас в нашем эфире появится невероятно драйвовый, обновленный танцевальный ремейк на легендарную классику «I Wanna Dance With Somebody» от Дэвида Соломона и Уитни Хьюстон. Под этот трек на месте устоять ну реально трудно, так что прибавляй звук в динамиках и лайк.

Loud Luxury со своим ремиксом на Sunroof выдали отличную порцию летнего настроения. Ну а мы уже на финишной прямой нашего сегодняшнего марафона, но сбавлять темп перед выходными точно не будем. И прямо сейчас послушаем трек Be My Love от Discotheque и выйдем на финал нашего эфира.

0: Ну что тут говорить, это был просто разрывной ремикс на классику That's The Way от Party Pupils. Прямо идеальная точка для этого вечера пятницы. Ну что ж, наши два часа пролетели абсолютно незаметно. Пятничный вечер в самом разгаре, в движении подходит к концу. И мне пора прощаться. С тобой эти два часа был я, Леша Якимович. Выкидывай из головы все рабочие мысли. Ты отлично справился с этой неделей. Теперь время хорошо отдохнуть. Расслабься, у тебя все обязательно получится, а эти выходные пройдут ровно так, как ты запланировал. Проведи эти дни на полную катушку, набери сил, выспись наконец-то. И, конечно, всегда оставайся в движении. Обязательно заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за понравившиеся треки. Желаю тебе отличных выходных, удачи на дорогах и пока-пока.
1: В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Radius FM. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
3: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Президент потребовал ускорить реализацию инвестиционных проектов с зарубежными странами. По его словам, работа на дальней дуге разворачивается медленнее, чем нужно. Одна из главных причин – внутренняя бюрократия. Вторая проблема – финансовый аспект. Александр Лукашенко призвал активнее задействовать государственные ресурсы. Затронул глава государства и работу министров. Руководители должны чаще бывать в регионах и лично разговаривать с людьми. Реальные проблемы видны не из кабинетов, а на местах. Александр Лукашенко также призвал чиновников не давать пустых обещаний.
4: Просто в кабинетах не надо сидеть. Поезжайте к людям, поговорите по-людски. Это очень важно. По-деловому. Надо ехать туда, где будет результат. Не надо это на публику показывать президенту по телевизору и прочее, прочее. И еще. Не обещайте то, чего вы не можете сделать. И то, что Беларуси сегодня не нужно. Надо делать только то, что мы можем на сегодняшний день. Потому что везде нужны деньги. Лишних денег нет.
3: Беларусь предлагает странам ШОС уйти от доллара в расчетах. На встрече глав МИД ШОС в Кыргызстане Беларусь выступила с инициативой активнее переходить на расчеты в национальных валютах и завершить создание собственного банка развития организации. Это может упростить торговлю и снизить зависимость от западных финансовых систем. Также предложено ускорить запуск центров по борьбе с наркотиками и общими угрозами безопасности. В Беларуси появится единый онлайн-путеводитель по заповедным территориям. Тестовую версию запустят уже 1 августа. Разработка заняла около 2 лет. На сайте будет интерактивная карта с описанием природных достопримечательностей, экотроп, национальных парков, Березинского заповедника и агроусадеб. Также пользователям будут доступны 3D-туры по музеям, гостиницам и объектам питания. Через новый ресурс можно будет не только выбрать маршрут, но и забронировать тур-услуги. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 68 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 25 копеек. И последнее. Мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by. В разделе «Что играло» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 10-12 тепла, днем 22-24. В Минске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В Бресте и Могилеве ночью 11-13 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 11-13, днем 24-26 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире шоу с толком.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
1: Для многих артистов участие в Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске становится одним из главных событий в карьере. Это сцена, на которую мечтают выйти тысячи исполнителей. А победа в конкурсе открывает новые творческие возможности и становится признанием творческого мастерства. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова. И сегодня у меня в гостях представительница Беларуси на международном конкурсе эстрадной песни «Витебск-2026» белорусская певица Елена Кузнецова. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы уже успели за эфиром обсудить, что после конкурса прошло немного времени. Вы мне уже рассказали, как вы себя чувствуете, но давайте сейчас расскажем это для всей страны. Как вы себя ощущаете?
2: Конечно, конкурс, любой вокальный конкурс, он предполагает эмоциональный накал, потому что ты хочешь, естественно, выступить классно, ярко для себя, волнуешься, и сейчас такое эмоциональное напряжение чуть-чуть упало, и организм вошел в такой, скажем, период восстановления, и первый день я, конечно, потратила на сон, а сейчас уже хожу в гости, в том числе и к вам, и рада быть гостем ваших передач.
1: На самом деле, мне кажется, что когда у вас был такой напряженный период, то потом уже можно быть и гостем, и гостем, и кем угодно, потому что я даже не могу представить, какое сильное эмоциональное напряжение вы испытывали все это время. Сколько вообще длилась подготовка от момента, когда вы точно узнали, что вы будете принимать участие, до момента самого выступления?
2: На национальном отборе, то есть уже я понимала, что я вступаю в новую роль, в роль представителя Республики Беларусь. Это, конечно, колоссальная ответственность, и подготовки предстояло немало. Вследствие мне пришлось даже заменить одну из композиций, потому что конкурс предполагает исполнение разными участниками разных хитов, а мой хит, к сожалению, совпал с представительницей Италии, и я была вынуждена заменить мировой хит. Я очень долго искала яркую, динамичную песню, в которой можно было продемонстрировать не только вокальные навыки, но и свой характер. Думаю, что у меня это удалось, долго не раскрывала, и вот мы 18 июля услышали мировой хит «Queen of the Night».
1: Расскажите все-таки, сколько времени занял этот период? Несколько месяцев?
2: Да, с момента национального отбора, то есть 21 марта состоялся отбор, и все это каждодневные репетиции, вокальные, также была репетиция над хореографической частью, продумывание своих образов, то есть вот прямо вплоть до конкурсного дня, с момента национального отбора, это были каждодневные репетиции.
1: Вы уже почувствовали, что все, можно никуда не бежать, ничего не делать, там, не танцевать, не примерять новые прически, не пытаться там где-то допеть что-то, что было недопето. Вы выдохнули или еще нет?
2: Я выдохнула, но это такой для меня старт. Я поняла, что я, наверное, хотела бы прокачивать свои вокальные навыки в подобных мероприятиях, особенно такого масштаба. То есть конкурс молодых исполнителей — это одно из самых главных, самых значительных мероприятий в нашей стране. И, конечно, это бодрит и заставляет держать в творческом тонусе себя.
1: Действительно, есть мнение, что участие в «Славянском базаре» — это не финиш, а только старт. Как изменилась ваша жизнь после конкурса? Я понимаю, что прошло не так много времени, но я думаю, что все равно уже можно заметить какие-то изменения.
2: На самом деле, моя жизнь изменилась уже после победы в национальном отборе. То есть меня стали замечать и многие режиссеры главных государственных мероприятий, приглашать меня в качестве артиста, что тоже немаловажно для меня, потому что я смогла свою преподавательскую деятельность разнообразить еще профессиональными умениями и передавать это в том числе студентам. И думаю, что после «Славянского базара», когда чуть-чуть вот подутихнут эмоции, тоже будет активная артистическая деятельность.
1: Что оказалось самым ценным? Награда, а я напомню, что Елена стала обладательницей диплома второй степени, новые знакомства, опять же, с теми же самыми режиссерами, или осознание того, что вы смогли победить какие-то собственные сомнения, если они у вас были? Были ли, кстати говоря?
2: Вы знаете, все и сразу. Все и сразу. Сомнения были, потому что я очень долго, я уже отмечала в других интервью, что я не пробовала свои силы в национальном отборе. Это моя первая попытка, которая вот увенчалась успехом. Поэтому, конечно, это моя личная победа в первую очередь. Держать диплом лауреата конкурса, это, конечно, было когда-то несбыточной мечтой. Знакомство тоже, в том числе и не только с режиссерами, а с конкурсантами из других стран, потому что многие из них

0: Мы за кадром общались и обменялись контактами. Талантливые музыканты, исполнители, авторы песен. То есть потрясающие люди, с которыми мы общаемся сегодня. И думаю, что будем общаться и пересекаться на разных мероприятиях, площадках.
1: Зрители видят обычно только несколько минут выступления, либо смотрят там интервью с вами. Что же остается за кулисами? Давайте даже вернемся в момент, когда вы осознали, что вам придется поменять композицию. Почему именно вам пришлось ее поменять? Может возникнуть вопрос у наших слушателей. Почему не они? Почему мы?
0: Я не знаю. Честно, не знаю, но, возможно, была подана заявка в какие-то разные сроки. То есть национальный отбор — это наш национальный отбор, а дальше идет уже международный конкурс, и мы заново заполняем заявку каждый участник. И я думаю, что по времени вот так совпало. Возможно, я чуть позже это сделала. Честно, не знаю. Но я благодарна судьбе за то, что именно мне пришлось заменить композицию, потому что, мне кажется, я раскрыла свой характер в этой композиции больше, чем в той, которую исполняла на национальном отборе.
1: То есть для вас это такой новый вызов, а не удар судьбы?
0: Да, но, конечно, первое, что я испытала, стресс, потому что ты готовился к национальному отбору, это было больше времени, больше был продуман вокальный материал, а тут резко пришлось заменить композицию, и я понимала, что если эта композиция будет исполняться, то нужно что-то ярче, что-то класснее, и, ну, надеюсь, что у меня это получилось.
1: Я думаю, мы можем посмотреть на результат, я считаю, что это сам очень достойный результат, и он все-таки подтверждает все. Поэтому все складывается самым наилучшим образом. Я сама была на Славянском базаре, правда, много лет назад, в своей первой командировке, и я помню, что когда ты живешь в этой атмосфере, тебе постоянно хочется где-то петь. Даже если петь, вот я, например, не очень хорошо умею, но меня это не останавливало, и все равно ты ходишь по этому Витебску, который поет и живет каждой минутой, каждый кусочек города, он проник к себе какой-то музыкой. Вот как сложно, и сложно ли, сохранять именно свой голос, не конкурс, потому что тут кто-то выступает, тут кто-то поет, тут кто-то танцует. И как не поддаться вот этому всеобщему веселью и сохранять свой голос, когда для вас является основным инструментом?
0: Да, это действительно сложно, потому что и фестивальный Витебск предполагает ранние подъемы, ранние репетиции. У нас даже была ночная репетиция перед торжественным открытием. То есть, конечно, для вокалиста это огромная проблема, потому что голосу нужен режим, голосу нужен покой, хороший сон, хорошая питание, и только тогда, потому что связки — это мышцы, они должны быть, конечно, в голосовом тонусе. Но, и, конечно, я еще тоже отмечу, что стресс очень сильно влияет, потому что конкурс — это все-таки оценка некая. Ты не просто на концерт вышел, не просто на выступление, а тебе нужно получить еще и балл за это. И это тоже, конечно, чуть-чуть сбивает. Вот такая атмосфера действительно Витебска, мне кажется, она больше заряжала.
1: То есть она помогала, не мешала.
0: Да, и мне посчастливилось, это было мое преимущество, в отличие от других участников, стоять на сцене летнего амфитеатра не впервые, что мне тоже чуть-чуть придавало уверенности и расслабляло. Для меня была знакомая сцена, знакомый зрительный зал именно в моменте, когда ты стоишь на сцене. Поэтому я думаю, что это мне помогало держать себя
1: в тонусе. И тем более, все-таки это была земля Витебска, наша земля, поэтому я думаю, что вот эта сила родной земли, она тоже помогала.
0: Да.
1: А есть ли у вас какие-то профессиональные секреты по тому, как свой голос беречь?
0: Спать. Это единственный, мне кажется, профессиональный секрет, да, потому что, слава богу, ни с какими голосовыми проблемами серьезными я не сталкивалась, так как я именно профессиональный уже педагог и понимаю, как работает голос, но, конечно, первое, что нужно любому вокалисту делать, это хорошо спать и хорошо есть, и Любовь Финиатра вам об этом скажет.
1: Да, причем, на самом деле, мне кажется, не только вокалисту, а в целом всем нам нужно хорошо есть, хорошо спать, хотя мы не всегда эти рекомендации соблюдаем по разным причинам. Кто-то сериал смотрит, кто-то представляет страну на конкурсе. Вот вы уже неоднократно упомянули, что вы и артистка, и педагог. После участия в таком масштабном конкурсе изменилось ли отношение к своим студентам, к своим ученикам? Вы их стали лучше понимать или, наоборот, думаете, вот я смогла? В чем проблема? Вы все тоже можете? Давайте, идите, пойте.
0: Но я любому вокалисту и любому своему студенту говорю, что должны сойтись все звезды. У меня очень талантливые студенты, самые талантливые люди вокруг меня находятся. И я, конечно, мечтаю и желаю, чтобы каждый из них пробовал свои силы и в национальном отборе, и когда-то стоял на сцене летнего амфитеатра. Возможно, звезды сойдутся для кого-то. Но особенно тоже я хочу отметить, что многие из них приезжали поддержать меня в Витебск или смотрели прямую трансляцию по телевизору и сразу писали мне свои отзывы, что тоже не могло не ободрять, особенно перед вторым конкурсным днем. И я безмерно благодарна тоже каждому своему студенту. Желаю и им побыть на этих площадках конкурсных, международных, масштабных.
1: Это на самом деле очень здорово, когда есть такая поддержка. немножко. И хорошо, что именно, вот, знаете, в поддержку вылилось присутствие учеников. Не в какое-то волнение, что тут и на меня смотрят и люди, которые меня оценивают, и мои ученики. И тут двойная ответственность получается.
0: Ну, ответственность, конечно, тоже присутствует, потому что надо не упасть в грязь лицом, да, а показать, да, показать наоборот пример. Я думаю, что у меня это получилось, и я бы хотела своим вот этим вот выступлением мотивировать своих студентов на тоже такие же конкурсные заслуги.
1: Сегодня музыкальные конкурсы часто сравнивают с телевизионными шоу «Талант». Ну, у нас их сейчас много, наш знаменитый «Фактор Бай», есть в соседних странах тоже конкурсы. Как вы считаете, что все-таки дает молодому артисту настоящий профессиональный конкурс? И чего не могут дать такие телевизионные проекты?
0: Ну, как я уже отметила, конкурс заставляет держать себя в тонусе, вокальном, профессиональном. Также это знакомство, возможность авторского репертуара. Кто-то находит... Конкурс предполагает исполнение различного репертуара, который не был написан для тебя. То есть ты берешь какую-то песню, и ты вынужден сделать ее классно и хорошо. И таким образом ты, как вокалист, ищешь свой стиль. И, может быть, кто-то и находит, и уходит в свой авторский репертуар. Это тоже немаловажно. И конкурсы — это в первую очередь, особенно если мы говорим про «Фактор», например, который мы отметили, это медийность. Это возможность показать свое творчество на широкую публику. И это классно, что у нас есть такие проекты, которые позволяют реализовываться.
1: Вы своим ученикам рекомендуете куда в первую очередь стремиться? На сцену именно конкурсную или все-таки телевизионную?
0: А вы знаете, каждому, мне кажется, свое. Кто-то пойдет на конкурсную сцену и откроет там для себя какие-то новые границы, и это классно. А кто-то будет создавать уже изначально авторский репертуар, и тоже он может быть широко известен на публику. Но каждому свое.
1: Вот вы как раз упомянули тему медийности, а мне кажется, что современный артист — это не только хороший вокалист там, или танцор, но еще и блогер, маркетолог, продюсер. Все это для самого себя. Насколько сегодня талант зависит от умения заявить о себе? Насколько в целом артисту важно заявлять о себе не только на каких-то конкурсах, но и в соцсетях?
0: Важно. 21 век, конечно, он предполагает не просто классно вышел, спел, а нужно зацепить именно зрителя. Для этого есть различные там SMM, да, которые тебя продвигают, потом ведутся странички в социальных сетях. Конечно, это все важно, и это создает твой образ в целом, да, и твой вокал классный, талант, дар, который тебе дан от рождения, твое умение, вот как вы правильно отметили, преподнести себя в социальных сетях, зацепить зрителя. Ну, все важно, да.
1: Сейчас вообще многие песни становятся популярными благодаря ТикТоку, Инсте или каким-то другим соцсетям. Может ли вирусный ролик заменить годы профессионального обучения вокала? И как в целом вы относитесь к тому, что люди, которые не так много занимаются или не на таком высоком уровне владеют своим голосом, вдруг становятся популярными благодаря соцсетям?
0: Честно, я могу честно ответить на этот вопрос.
1: Давайте.
0: Конечно, как профессионалы это бывает иногда бесит, потому что ты отдаешь действительно годы, пахаешь для того, чтобы достигнуть какой-то вершины, а потом кто-то записал какой-то ролик
1: ля-ля-лю-лю,
0: и вот он популярен. Но я, наверное, убеждена, что они классно делают свою работу. Если он все-таки ля-ля-лю-лю смог заслужить зрительское внимание, внимание публики, то, наверное, он все делает правильно. Опять-таки, для каждого свое.
1: Да, может быть, у них была в этом цель.
0: Да,
1: но
0: возможно.
1: Но на славянский базар не берут. Поэтому,
0: да,
1: если у вас,
0: да,
1: такая цель, то нужно идти, конечно, и заниматься. А вот если бы к вам подошел молодой исполнитель или просто молодой артист и сказал: я боюсь участвовать в конкурсе, потому что боюсь, что я недостаточно хорош. Вот на меня будут смотреть, я стесняюсь, я где-то сомневаюсь в себе. Что бы вы ему сказали, чтобы поддержать?
0: Можно говорить миллиард слов о том, что не стоит бояться, стоит стучаться во все двери, но пока человек сам не захочет и пока он себя сам не убедит, вот как это было со мной на национальном отборе. У меня было миллиард шансов посетить национальный отбор, будучи студенткой университета культуры, и сходить и попробовать свои силы. Но пока я вот в этом году не созрела к тому, что да, я действительно готова принять в этом участие, вот меня никто бы не заставил. Хотя мой педагог мне говорила: Лена, идите попробуйте свои силы в национальном отборе. Но вот нет, сам человек для себя должен решить, что да, я готов, я хочу, я классный, я уверен в себе, и только тогда все получится.
1: Наверное, да, я с вами соглашусь, что если ты сам в себя не будешь верить, то очень вряд ли, что в тебя
0: поверят другие,
1: да, тем более члены жюри. А вот расскажите мне, вы родом из Новополоцка, и в целом Витебск не так далек и от вас. После конкурса, когда вот уже случилось награждение, была ли минутка почувствовать себя все-таки не участницей такого масштабного конкурса, а просто туристкой? Знаете, зрительницей фестиваля? фестивале?
0: На самом деле, ну не зрительница фестиваля, на самом деле у меня вот этого участия, ощущения волнения, как такового грандиозного такого волнения перед выходом на сцену не было. То есть у меня было ощущение концертного выступления. Я вот вышла как с ощущением того, что я артист и просто хотела подарить свою песню зрителю и членам жюри, но вот этой вот ради оценки я этого не делала. Я делала это потому, что вот был порыв такой душевный. И Витебск мне тоже в этом помог, потому что с самого раннего детства я вот приезжала на концерты в рамках фестиваля. И, конечно, для меня это впечатление, когда я приезжаю в Витебск, первое впечатление — это вот Славянский базар, когда я приезжаю в амфитеатр. Все, это детские воспоминания. Может быть, поэтому у меня не было такого волнения колоссального перед конкурсом и после него.
1: Но вы в детстве, когда проезжали мимо амфитеатра, представляли себя вот стоящей на его сцене?
0: Никогда в жизни. Нет.
1: А почему?
0: Нет. На самом деле, как таковой цели у меня не было связать профессию с музыкой. То есть меня туда впоследствии привела жизнь уже, когда я, будучи в колледже, попала в эстрадный кружок и поняла, что, наверное, мое призвание петь, потому что колледж я оканчивала не по музыкальной специальности, а уже в колледже впоследствии я стала участвовать и на городских мероприятиях, и в конкурсах стала себя пробовать, и поняла, что мое призвание петь, буду поступать в университет культуры. И вот поэтому потом сформировалась уже цель пробовать себя на разных конкурсных площадках.
1: Знаете, как интересно бывает, что наш мозг может что-то понимать и осознавать еще даже до того, как мы сами это поймем. То есть подсознательно, возможно, смотрела ваше на эту летнюю сцену амфитеатра, и уже впоследствии, когда вы стали выбирать, куда вам поступать, все.
0: Может быть. Потому что вот эти детские фотографии, сзади меня амфитеатр Витебск 2011, никогда бы в жизни не подумала, что я буду стоять на этой сцене. И когда я впервые стала на сцену, будучи студенткой университета, на сцену летнего амфитеатра, не сольно, а в составе группы «Статус», конечно, вот тогда, мне кажется, я испытала больше волнения, чем когда выходила вот на конкурсе в Витебске сейчас.
1: Как, кстати говоря, проходил конкурс? То есть вы выступали, вас оценивали уже впоследствии всех или каждому жюри давали какие-то наставления и комментарии?
0: Комментариев не было. То есть это было концертное выступление, конкурсное выступление, хронометраж. Его был до 3 минут. Потом жюри выставляли баллы. В это время на сцене прям происходил интерактив со зрителем, которому помогали ведущие. И через буквально 2 минуты мы узнавали свои баллы уже каждый за свое выступление.
1: Я поняла. То есть каких-то комментариев, которые изменили вашу жизнь на до и после, их не было?
0: Нет.
1: А после выступления никто не подходил, не говорил?
0: На самом деле, пока не было такой возможности, потому что вот конкурс только... Мы в понедельник уехали из Витебска, а еще только четверг и... Какой день недели?
1: Пятница. Сегодня пятница.
0: Я запуталась, видите, даже в днях недели. И, конечно, пока вот эта неделя, она такая чуть-чуть расслабляющая.
1: На самом деле, вы вот к нам пришли в гости, вы пришли в гости на «Доброй раннице, Беларусь», поэтому, наверное, может, люди хотели бы к вам подойти что-то сказать, но пока нет такой возможности. Но вы вообще ждете какую-то обратную связь или нет? Для вас это выступление уже завершено, вы уже положили какую-то папочку своих прошлых достижений, все, уже идете дальше.
0: На самом деле, я тоже, опять-таки, как педагог, пересмотрела свое выступление сразу и буду пересматривать их еще и анализировать, потому что работа над ошибками в живом выступлении в любом случае должна присутствовать. Есть куда расти, есть к чему стремиться. Также педагоги мои анализировали мое выступление, тоже давали мне какие-то наставления. То есть это постоянно должна быть работа вокалиста над собой. И нет, оно не будет в папочке, это выступление. Понятно, что это какая-то галочка в плане завершения конкурсного дня.
1: Гештальт, да.
0: Но это должна быть площадка для развития. То есть я буду, конечно, анализировать свое выступление.
1: Сколько у вас примерно учеников?
0: Ой, если мы говорим про университет культуры, то там студентов у меня 11, не считая вокальных ансамблей, которые я веду.
1: Вот вы с ними работаете, вы за ними наблюдаете. Вот как вы думаете, чего иногда не хватает молодым исполнителям? Сильной вокальной школы, таланта, дисциплины, смелости быть собой?
0: А у каждого по-разному, опять-таки. У нас индивидуальная, поэтому и работа с каждым вокалистом, потому что у каждого, может быть, куча информации написана в книгах, но человек, когда к тебе приходит, кто-то боится сделать этот шаг. Кому-то действительно технически не хватает возможности, мы тогда работаем над этим. Но у каждого по-разному, и опять-таки тоже отмечу, что каждый должен найти себя в первую очередь самостоятельно, а уже потом слушать наставления других людей, да? То есть ты в первую очередь должен быть уверен в себе.
1: Часто говорят, что такие конкурсы, ну, либо не только музыкальные, вокальные, в целом любые конкурсы, это проверка не только твоих способностей, но и твоего характера. Что нового вы узнали о себе вот за период подготовки и за период вот этих вот конкурсных дней?
0: Ну, наверное, что я могу не бояться, потому потому что, когда я только делала свои шаги на сцену конкурсную или просто концертные площадки какие-то, конечно, страх зашкаливал. А уже сегодня, благодаря своему, в том числе, сценическому опыту, я поняла, что я могу быть уверенной в себе и нести материал так, как задумывалась изначально в кабинете.
1: Давайте напоследок тогда поговорим о ваших творческих планах. Вот что впереди? Славянский базар завершился. Будете ли вы пробовать свои силы в следующем году? Или вы хотите уже, например, принять участие в том же самом нашем «Фактор Бай», который мы сегодня так часто вспоминаем? Либо на каких-то других конкурсах или музыкальных шоу?
0: Да, вот я тоже отмечала, что, конечно, это заставляет себя держать в творческом тонусе себя как вокалиста. Поэтому, возможно, я приду и к тому, что я бы хотела попробовать свои силы в каких-то других масштабных проектах, телевизионных или просто конкурсных, фестивальных проектах. Но я точно знаю, что я бы хотела создавать свой авторский материал. Я надеюсь, что в ближайшее время уже тоже приду к вам в гости как исполнитель, автор своих песен.
1: Мы желаем вам успеха. Мы всегда открыты к различным исполнителям, потому что на самом деле у нас в Беларуси их много, и вы все такие разные. Вот сколько к нам ребят приходило из «Фактор Бая», вроде бы все выросли на одной школе, я имею в виду белорусской там эстрады, а с другой стороны все настолько индивидуальные, настолько разные, но при этом очень крутой, добрый посыл вы все несете. Поэтому спасибо, что вы у нас есть.
0: Спасибо вам.
1: Ну что, на сегодня это все. Я напомню, что в гостях у меня была представительница Беларуси на международном конкурсе эстрадной песни «Витебск-2026». Белорусская певица Елена Кузнецова. Спасибо, что пришли к нам в гости.
0: Спасибо за приглашение.
1: Ну а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова. Ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
2: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 10-12 тепла, днем 22-24. В Минске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В Бресте и Могилеве ночью 11-13 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 11-13, днем 24-26 выше нуля. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: системы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Нина, и все вокруг говорили, как ей повезло с партнером. Он писал каждое утро, всегда хотел знать, где она, обижался, если она уходила без него. Говорил, что слишком любит, поэтому ревнует. Просил не общаться с плохими друзьями, потому что заботится. Со стороны это выглядело почти романтично. Только Нина все чаще чувствовала тревогу, будто любовь рядом стала тесной.
3: Не понимаю. Человек внимательный, вовлеченный, переживает. Где здесь проблема?
2: Контроль нередко маскируется под заботу. Абьюзивное поведение не всегда начинается с крика и грубости. Часто сначала оно выглядит мягко. Чрезмерное внимание, постоянное присутствие, обиды за границы, давление через любовь. Смысл не в форме, а в результате. Становится ли вам свободнее и безопаснее, или все более страшно быть собой?
3: То есть ласковый тон еще не гарантия добрых намерений?
2: Именно так. Есть несколько важных признаков. Если человек регулярно нарушает ваши границы, но делает это милым способом. Если вызывает чувство вины за самостоятельность. Если изолирует вас от друзей и близких ради вашего же блага. Если после дискомфорта вы начинаете сомневаться в себе, а не в его поведении. Это серьезные сигналы. Психологически здесь часто работает цикл. Тепло, давление, извинения, снова тепло. Из-за таких качелей человеку сложнее увидеть проблему.
3: То есть сегодня цветы, завтра контроль, послезавтра «я же люблю»?
2: Очень часто так. Поэтому важно смотреть не на слова, а на повторяющийся паттерн поведения. Доверять своим ощущениям. Если рядом постоянно тревожно или страшно ошибиться, это важно. Проверять границы. Сказать «нет», провести время отдельно. Здоровый человек может расстроиться, но уважает границы. Контролирующий наказывает. Сохранять внешние опоры. Друзей, близких, собственные деньги, пространство. Изоляция усиливает зависимость. И если есть страх, унижение, угрозы или ощущение ловушки, обратиться за поддержкой к близким или специалистам.
3: То есть любовь не должна требовать исчезнуть как личность?
2: Да, настоящая близость дает больше воздуха, и иногда главный признак нездоровых отношений – не громкий скандал, а тихое чувство, что рядом с человеком вы перестаете быть собой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Но, допустим, мы на целый мир.
0: А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Договоренности, достигнутые во время зарубежных визитов, не должны утонуть в волоките. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по реализации ключевых инвестиционных проектов. Во Дворце независимости обсуждали, как ускорить выполнение соглашений с зарубежными партнерами, прежде всего в экономике. Средняя зарплата в Беларуси в июне превысила 3100 рублей. По данным Белстата, начисленная зарплата составила 3104 рубля. Это примерно на 100 рублей больше, чем в мае. Самые высокие заработки традиционно зафиксированы в Минске – более 4050 рублей. А среди отраслей лидируют информация и связь, финансовая деятельность и строительство. Все суммы указаны до вычета налогов. В Астане в начале августа пройдет Международная олимпиада по искусственному интеллекту. Беларусь впервые представит команду выпускников школ. В основной состав вошли четверо ребят из Гродно, Минска и Слуцка. В программе соревнования по трем направлениям – компьютерное зрение, машинное обучение и обработка естественного языка. Также будет практическое задание по обучению роботов. Всего в олимпиаде участвует около 130 стран. Илон Маск заявил, что к 2036 году искусственный интеллект сможет выполнять большую часть как физического, так и интеллектуального труда. По его словам, работа станет добровольным выбором, а не необходимостью. Маск полагает, что это приведет к беспрецедентному изобилию. По его оценкам, если в мире не произойдет глобальной катастрофы, развитие ИИ приведет к эре невероятного процветания. Оптимальная порция дыни для здорового человека, взрослого, 200-400 граммов за один раз. Об этом рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Дыня содержит калий, витамин С, но избыток может вызвать проблемы с пищеварением. Особенно опасно есть ее сразу после плотной еды или с другими сладостями. Главный принцип – умеренность. Даже полезный продукт при переедании может навредить. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 10-12 тепла, днем 22-24. В Минске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В Бресте и Могилеве ночью 11-13 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 11-13, днем 24-26 выше нуля. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь «Раньше всех» и «Раньше всех». I'm sorry, I'm here for someone else. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: прибыли неразрывно связаны с риском получения денег.
1: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: разработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты когда-нибудь замечал, как трудно бывает соблюсти баланс между стилем и технологиями? Вот, допустим, наряжаешься ты на вечернее мероприятие, выбираешь элегантное платье или костюм. И тут взгляд падает на массивные спортивные смарт-часы на запястье. Снимать совершенно не хочется. Жалко все-таки терять данные о пульсе и шагах за день. А оставлять, ну, совсем не вяжется с образом. А как было бы круто, если бы мощный фитнес-трекер можно было незаметно спрятать в твоих любимых украшениях? Будущее в этом плане уже наступило. И для этого нужен всего один девайс.
0: Технодзен.
2: Это девайс Lumia 2, создание бывших инженеров компании Bose, которые смогли превратить обычные женские серьги в полноценную медицинскую лабораторию. Внешне это изящное украшение, которое абсолютно ничем не выдает свою умную начинку, а весь секрет кроется в застежке. Именно туда встроили микроскопические сенсоры, которые отслеживают качество сна, активность, температуру тела и даже сердечный ритм. Но главная фишка Lumia 2 это считывание кровотока прямо в области головы. Разработчики уверяют, что благодаря этому гаджет намного точнее любых часов определяет твой уровень усталости, стресса и концентрации. Сами серьги весят меньше грамма и выпускаются в самых разных дизайнах. Причем есть варианты даже для тех, у кого не проколоты уши. Все данные отправляются в удобное приложение на смартфоне, а если разрядится батарейка, в комплекте идет запасной аккумулятор, который меняется за пару секунд. Стоит такая технологическая красота 279 долларов. Это примерно 800 белорусских рублей. Лично мне кажется, это идеальный гаджет для тех, кто хочет следить за организмом, но не готов жертвовать стилем. Главное, случайно не потерять такие сережки.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью 10-12 тепла, днем 22-24. В Минске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В Бресте и Могилеве ночью 11-13 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 11-13, днем 24-26 выше нуля. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: деле неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: которых неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
2: Тут есть.
1: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно +21-23, в Минске и Витебске +22-24, в Бресте и Могилеве +23-25, тепла, в Гомеле +24-26. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске и Витебске плюс 22-24, в Бресте и Могилеве 23-25, тепла, в Гомеле 24-26. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Свято Радиус ФМ. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Мы снова танцуем.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовых.

Свежий трек на Радиус FM. Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске и Витебске плюс 22-24, в Бресте и Могилеве 23-25, тепла, в Гомеле 24-26. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь поет.

0: Радиус FM. Наше.
1: Сердце на куски

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске и Витебске плюс 22-24, в Бресте и Могилеве 23-25, тепла, в Гомеле 24-26. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.